В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет. 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Всем привет, друзья. 10 сентября, у нас сегодня четверг.
4: А я всем отличного начала дня.
2: Два гороскопа у нас впереди, поэтому ловите их в прямом эфире. Они также оказываются в наших социальных сетях за вчера. Посмотрите, совпало или нет. За сегодня-завтра посмотрите.
3: Может, мы читать будем? Грубо говоря, всегда вчерашний.
2: Это вряд ли. Это будет не объективно. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями совсем скоро. Поэтому тему придумаем вам тоже, чтобы было полегче размяться этим утром. Ватафакты расскажем в двойном размере. Горячие новости сыграем, конечно же, за приз от Вейкапера. Все это впереди. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 10 уже сентября 2026 года, день портвейна, портвайн дэй, 12 лет как празднуется.
4: Три семерочки, что там, 11-й.
2: Угу. Мы против этого
3: и
2: всего.
3: Такое,
2: мы,
3: конечно, да. Такое ощущение, что пацаны такие, ага, значит, девчонки сегодня отдыхают, поэтому день пивной кружки тоже сегодня. А как отметить?
4: День пивной кружки?
3: Разбить. Портвейном.
4: Полкружка портвейна, это жестко.
2: День тыквы сегодня. Хороший день. День занюхивателя. Вот такой вот есть праздник.
4: Кто бы ты ни был.
3: Я хочу посмотреть в глаза этих людей, которые придумывают эти праздники и фиксируют.
4: Слушай, они их не придумывают. Это вот сложившаяся традиция. Видимо, кто-то что-то там нюхал.
2: Всемирный день предотвращения самоубийств сегодня. Вот такой замечательный праздник. Кстати, знаете, что в Китае нельзя предотвращать? Не надо вообще трогать человека, если он захотел вот так вот просто закончить эту жизнь.
4: Считается вмешательством в его судьбу.
3: А еще недавно читала, что могут в суд на тебя подать, если ты неправильно окажешь первую помощь лежачему человеку.
2: А, нечего лезть, как говорится. Пусти, доктор. День поиска в интернете сегодня. 28 лет как празднуются. Интересно.
3: День надо было последние запросы всем, чтобы посмотрели.
2: День ротвейлера сегодня у нас.
4: О, здоровые собаки.
3: Альпака. День альпака.
2: И международный день макияжа, девчонки, сегодня. Пожалуйста. И артисты, я так понимаю, в большинстве своем. День карамельного чизкейка. Кто любит? Вон, сегодня просто поводов более чем, по-моему.
4: Вкусная штучка. Я про ротвейлера.
2: Международный день гинекологического здоровья. Девчонки, надо записаться.
4: Будьте
2: надо,
4: здоровы.
2: Надо сходить, да. День замедления интернета. 12 лет как празднуется.
4: Все кого? Как год происходит?
2: Это да. Так, нужна что-то на рубрику «Я в эфире».
4: Какая ты тыква?
3: Какая?
4: Что бы ты понюхал?
2: Так, от Стаса идеи мы сегодня не берем.
4: Так и не надо. Зачем вы это?
3: Последнее, что вы искали в интернете.
2: Давайте.
3: Поиска в интернете.
2: Давайте.
3: 100% сейчас спалится кто-нибудь.
2: Давайте голосовыми, что последнее вы искали в интернете, историю браузера. Открываем, запишите нам голосовым, и для чего вы это делали. Давайте как-то тоже оправдаемся. Ждем ваши голосовые, скоро ставим вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 10 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей.
3: Тельцы, сегодняшний день может показаться вам весьма горячим, но его нужно дожить до конца.
1: Близнецы, сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно.
2: Раки, ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе.
3: Львы, сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь.
1: Девы, ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, посему расходовать их придется очень осмотрительно.
2: Весы, сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется.
3: Скорпионы, хотя содержание обычно считается моментом более важным, нежели форма, но сегодня нужно подумать и о внешней красоте.
1: Стрельцы, постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени.
2: Козероги, сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы.
3: Водолеи, не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня. Вы можете быть ослеплены собственным сиянием.
1: Рыбы, из того факта, что вам задают вопросы, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
4: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. А какой у вас последний запрос в интернете и почему именно такой? Запишите нам голосом, мы ждем. А, кстати, про интернет. Вчера же презентация Apple была, вот это глобальная.
1: Да.
0: Представили новые устройства, да. А, я смотрел, наблюдал за всей этой историей, да.
1: А расскажите, просто я почему-то увидела, что вот эта раскладушка будет 300, а потом на все-таки 170. 170 или 300?
0: История следующая. Вообще, давайте по порядку.
1: Давай.
0: Много всего интересного было. 10 лет они создавали вообще этот раскладной iPhone, как выяснилось. Там и шарнир как-то модернизировали.
1: Он размером как маленький iPad, по факту, да, если разложить?
0: Чуть даже меньше на данный момент, если по дюймам смотреть. Представили, в общем, ну, самое главное, это складной iPhone Duo. На старте, если по нынешнему курсу доллару смотреть, он будет стоить на минимальный 256 гигабайт, это 170 тысяч рублей.
1: Вот.
0: Это минималочка, это 2 терабайта, 272 тысячи рублей.
1: Ага.
0: А iPhone 18 Pro вышел, ну, там, как обычно, лучше батарея, лучше камера, вся такая история, 102 тысячи рублей по нынешнему курсу. iPhone 18 Pro Max 110 тысяч рублей.
1: Так.
0: Вот. Ну, конечно, прибавляйте сотку еще, а то и две на старте, когда у нас только это завезут. Брать смартфоны нужно когда? Это вот следующим летом, скорее всего.
1: Когда выйдет следующая серия, нет? Кстати, они, по-моему, подняли ценник на 100 баксов на предыдущие модели, нет?
0: Они подняли, да, ценник на все предыдущие модели на сотку, потому что говорят, ну, память дорогая, а почему бы нет? Apple Watch Ultra 4, вот что порадовало. И они вышли в керамике. Это очень старый ход Apple. Керамические вообще крутые, я вам говорю. Такой
2: определенный. Из них чай можно пить?
0: Да.
1: Никите стоит доверять. Это человек, который ходит без чехла.
0: Абсолютно. Ненавижу чехлы.
2: Да, и телефон тоже у него без чехла.
0: Да. Также Apple Watch, вот, серия 12. Вот они, ультра, это супер какие-то часы у них. AirPods 5, тоже ничего такого. Ну, вроде как, прикольно. Из всех новинок, что было? Новый SEO, Тернос нам представлял. Это новый теперь вместо Кука парень. Он
1: прикольный?
0: Теперь главный будет решать. Слушай, ну к нему есть доверие как мужчине в этот раз. Такой вроде брутальный. Вот это уже не будут корить технику Apple за то, что ее продает нам не тот человек.
2: То есть не будет никаких откровений. Типа, я люблю, на самом деле.
0: Тернос, SEO Apple. Вот, iPhone раскладной, все, кто его потрогал уже, да, первые как раз-таки журналисты, все-таки складочка заметна. Кому интересно, видимо, при долгом использовании она будет проявляться. Все равно, какой бы крутым шарниром этот не был. А это ты про iPhone или про Тернуса?
1: Про Тернуса.
0: Про Тернуса. Есть свой Тернус. В общем, наверное, на старте брать не стоит. Фил все обозреет у себя в видосе, ему по-любому первому это завезут.
2: Главное, чтобы принес посмотреть.
0: Конечно, принесет, как обычно. Ну и...
1: Каждый день чули по Тернусу.
0: Не по iPhone, а по Тернусу сразу, да, чтобы подороже было.
2: Подожди, а Тернус это который сохраняет тепло и холод?
0: Все верно, Стас. Хорошо, что не смотрел презентацию Apple.
2: Хорошо, что я не шарю за Apple, да. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ЦИК выявил недостоверные сведения в декларациях кандидатов на выборы в Госдуму из партийных списков. Меньше всего нарушений оказалось у «Единой России». Ошибки нашли у 12 кандидатов. Больше всего у «Коммунистов России». Нарушения выявили у 164 человек. Как уточняет «Коммерсант», кандидаты забывали указывать миллионные доходы, квартиры, автомобили и акции. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТС в ноябре, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, такая возможность есть. Саммит пройдет 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. Apple представила первый складной смартфон iPhone Duo в формате книжки. Он получил внешний 5,4-дюймовый и внутренний 7,6-дюймовый дисплей. А стартовая цена составила $1,999. Также компания показала iPhone 18 Pro и Pro Max с новым чипом A20 Pro. Цены на них начинаются от $1,200 и $1,300 соответственно. Кроме того, Apple представила новое поколение AirPods и Apple Watch. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Record реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: обещали, слушаем ваши голосовые сообщения. Каждое утро это делаем, мы на разные темы. Причем сегодня ваш последний запрос в поисковике. Так звучала наша тема, поэтому давайте голосовых много, все, что успеем, послушаем. Мадам Рики.
1: Доброе утро. Последнее, что я искала в интернете, это как пишется слово «недоразвитое», слитно или раздельно. Пишется оно слитно. А зачем, я вам не скажу, додумывайте сами.
0: Но вариантов у нас может быть много. Поехали дальше, Александр.
2: Всех приветствую, здравствуйте. Последний запрос, что такое магниевая вода и зачем ее пьют. Увидел в магазине и решил поинтересоваться. На вкус, ну такое, помогло ли, не знаю.
0: Теперь мне интересно, что такое магниевая вода.
3: Магниевая вода, это прикольно. Магний, типа, он имеет накопительный эффект, если я не ошибаюсь.
0: Привкус есть какой-то?
3: Ну, должен быть он такой, но он небольшой. Она, типа, должна успокаивать, там, нервишки, вообще, в принципе, нормализовать.
0: Понятно.
3: Очень вкусно.
0: Даша.
4: Доброе утро, вейкаперы. Мой последний поисковой запрос – город Невельск. Это город на острове Сахалин. Назван в честь Геннадия Невельского, который доказал, что Сахалин является островом.
0: Очень долгое голосовое, но вот вам краткий экскурс того, что, что узнала Дарья и мы в этот момент. А? Ленусик.
5: Доброе утро, вейкаперы. Тут, конечно, совпало так, но последний мой поиск в браузере звучал так. Существует ли сосочный оргазм? Но нет, его нет.
3: Да подожди, надо просто побольше поискать.
0: Мне кажется, вот таким голосовым мы сейчас увеличили поисковую задачу этого термина.
3: Захотелось, да, проверить?
0: Реально, что это такое вообще? Эжен!
6: Доброе утро, вейкаперы. Доброе солнечное, я бы сказал, утро. У нас сегодня замечательное утро. Значит, залез я в поисковик и думаю, дай посмотрю, что вначале искал. Вначале у меня написано, какой самый лучший препарат для печени. А назад, точнее, вперед листаю. А последнее в поисковике, что искал, когда день города Серпухова. Я не знаю, как это взаимосвязано. Но, видимо, это знак.
0: Что между этим было, мне интересно еще?
3: Недорогой маркет какой-нибудь.
0: Юлия.
7: Доброе утро, вейкаперы. Последний запрос в интернете сегодня был утром. Я искала открытку с днем рождения своего племянника Влада. Влад, поздравляю тебя с днюхой! И всем хорошего денечка.
0: Вот откуда начинается этот путь открыток, да? Кто-то находит их в интернете и понеслась. Скоро эта открытка кому-то придет. Влад ее перешлет. Ну и Челентан офишл. Многие спрашивали, где же он, куда пропал.
8: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Ну вот и у меня настали трудовые будни. Лето пролетело, как фанера над Москвой. Дико извиняюсь, я не слышал, тема какая сегодня. Но, вейкаперы, я соскучился по вам. Каждое утро не слушал, конечно, вас, потому что спал часиков до 11. Большой вам пламенный привет. Мы вас любим, мы вас не можем. Рекорд!
0: Мы поехали, рекорд!
9: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: четверг про кино еще и разговариваем.
1: Да, искала я, чтобы вам посоветовать посмотреть, наконец нашла, потому что сама не особо смотрела эту неделю. Смотрите, все, кто смотрели Old School первый сезон и кому понравился он, уже вышел 1 сентября второй сезон. Если что, на киноплатформе Старт и Премьер. История про суровую учительницу математики старой закалки, которая сменила государственную школу на частный лицей. В главной роли Мария Аронова, и вот этим все сказано. Плюс очень классный жанр. Мокюментари ситком. Это можно сравнить что-то с офисом. И причем во втором сезоне это больше похоже на офис. Ты смотрел, Стас, офис?
2: Да, частично. И нельзя сравнить эти два сериала.
1: Ну вот говорят, что второй сезон больше. Я по стилистике съемки.
2: Наверное.
1: На самом деле, там я смотрела первый сезон. Там действительно отличный юмор. Плюс этот сериал удостоился двух наград. Лучшая женская роль Марии Ароновой и лучший пилот на фестивале «Пилот» в том году.

0: А в этом году на фестивале «Пилот» они как раз привезли первую серию второго сезона, и там есть номинация «Вторые сезоны», и они опять выиграли. Поэтому, на самом деле, качество вообще не пострадало, и вот первые серии уже появились, и тематика у них как бы такая, знаешь, близко к 1 сентября. В общем, рекомендую либо посмотреть первый сезон и уже начать второй, либо, кто смотрел первый, уже начинайте смотреть смело второй сезон. Old school сериал. А в кино для любителей «Хатико», «Белый Бим», «Черное ухо» вышла тайская версия с сегодняшнего дня. Называется «Мой пес Гохан».
1: Не «Мой вкусный пес Гохан».
0: Нет, не мой.
2: Это название блюда сразу, Гохан.
1: Гохан, не Гохан, пожалуйста.
0: Нет, я просто выбирала по рейтингу, что, да, в кинотеатрах можно посмотреть. И у этого вроде как бы ничего. Это про бездомный пес по кличке Гохан, который в течение 10 лет переходит от одного хозяина к другому, каждый раз находя людей, которым тоже не хватает тепла и дома. Пожилой японский инженер, работница им Янмы, молодая тайская пара. Все для него становятся временной семьей, а он для них тихой опорой в моменты одиночества, потерь и непростого выбора.
2: Знаешь, в чем разница? В фильме, где был Хатико, он ждал хозяина, а здесь Гохан томился в соусе.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И у нас 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа будем с вами еще.
2: А в этом часе обязательно с вами поиграем. У нас игра «Секунданты». Слушайте ведущих, мы скажем, когда нужно присылать заявки в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: В общем, мы очень долго обходили эту тему, потому что то из одного переливалось, то в другое переливалось. В общем, Кэнни Уэст, тот самый, да, у нас должен состояться его концерт. Да, мы хотели обсудить это еще на старте, потом мы передумали. В общем, на данный момент что известно? «Газпром-арена» не готовится к концертам Кэнни Уэста. По данным СМИ, стадион не набирал новых сотрудников, как это завирусилось вчера и позавчера, вот этот список людей, якобы, которые будут обслуживать этот концерт. Это оказалось какой-то прошлогодней вообще заявкой, которую они готовили. И договор с организаторами не заключили. Сейчас нет никаких признаков подготовки к шоу. Вот такая история в СМИ официальная.
2: И последнее, что они уже, организаторы концерта, удалили посты с афишами.
1: Да, Agency, они так и называются, там пропали все заявления, также удалили позицию стадиона у себя с сайта. В общем, нет инфы вообще никакой. Непонятно ни в Москве, ни в Питере. Будет, не будет. Те, кто купил билеты, тоже непонятно, что с вами будет, если
2: да
1: честно.
2: Все нормально будет. Там, я думаю, что как раз это настолько громкое вообще дело, что всем вернут. Все в порядке будет. Если концерт не состоится, все будет в порядке. У меня вопрос, на самом деле, мне понравилось, как агентство сначала боролось и защищалось. Они же прикладывали документы, да, когда площадка как раз обязалась подписать договор, и
1: все
2: вот
1: удалили,
2: это вот все.
1: Да.
2: Ну, короче, какая... А зачем мы в это лезем?
3: Слушайте, да тут есть одна большая проблема. Но. Все спрашивают у стадиона, у каких-то агентов. Что-то. Вы у самого Кани Уэста спросили?
1: Его организаторы ответили.
3: Да не, у самого надо спрашивать. Там организатор вам может сказать, типа, да мы будем выступать, да я
2: нет,
3: сам лично буду петь.
2: Нет, мы сейчас про представителей КУ.
3: Так я к тому, что где...
2: Говорят, что концерт, скорее всего, состоится, пока непонятно, на какой площадке.
3: Так, может быть, ты вообще не в России. Конечно, концерт состоится. Есть уточняющие вопросы. Вы будете петь? Конечно, да, мы будем. А где, надо спросить конкретно.
1: В общем, до сих пор непонятно, еще не октябрь, да? В октябре обещали всю эту историю, но в октябре что-то и будет. Про билеты я бы так, конечно, позитивно
2: не был настроен. Я уверена, что все будет в порядке.
1: Ну, посмотрим. Только октябрь покажет, как на самом деле будет. Мы про позитивное. Давайте обсудим этого Кэнни Уэста. Пусть делает, что хочет, и организаторы, и «Газпром-арена», и все. А запоминающиеся мероприятия, в принципе, давайте обсудим, на которых вы были или мечтали побывать. Такая тема ближайших 2 часов. Рекордовские наши, вспоминайте. Концерт каких-то артистов. Вот я бы хотел побывать на карнавале в Рио. Голосовалка есть вот у нас, кстати. И я вот отмечу.
2: Поэтому ты и в голосовалку и запихнул.
3: Вопрос,
2: да.
3: А где конкретно ты бы хотел? Где-то в толпе или рядом с Чикулей?
2: Я хотела выступать. Я в костюме вот этом, Рио-де-Жанейро.
1: Они тяжелые, кстати. Они весят по 20 кг эти перья.
2: Отлично.
3: Я бы хотел вести одну из платформ. Чтобы в определенный момент, когда если мне кто-то не нравится, поддать газку и переехать.
1: В общем, давайте обсуждать запоминающиеся мероприятия, на которых вы были или мечтаете побывать. Пишите нам про них в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: серии.
1: Начинаем обсуждать запоминающиеся мероприятия, на котором вы уже побывали или мечтаете побывать. Вот, вспышка сверхновой, где-то в конце 90-х Алексей написал. Был там, видимо. Круто, круто.
2: Так, прям звезду он видел?
1: Да, да, да.
2: Ничего себе, прикольно.
3: Хочу побывать на колбасном цехе, пишет Павел.
1: Ну, это, наверное, через годика полтора только. Да, там, по-моему, перерыв 2 года у нас. Баста Гуф 28 августа. Вован говорит, идет, видимо, очень радуется этому моменту. А может, хочет только побывать.
2: Когда? 28 августа?
1: 28 августа.
2: Он немножечко пробананил время.
3: Был в 2014 году на Мономарк вечеринке Матисса и Садко. Было круто.
1: Вау, Ева написала, DevCon One, очень прикольный фестиваль хардстайл музыки. Я не знаю, почему у нас нет трансляции его, но тема очень классная. Посмотрите записи, реально вас раскачает, я побывал там тоже с удовольствием.
3: Всем привет, мечтаю побывать на одной площадке вместе с Armin van Buuren за диджейским пультом, пишет Денис.
1: Ну это уже VIP-места, конечно, ага. Ну что, сколько же, пробраться туда, к Ван Бюрену-то. Инаро рассказывает, примерно лет 15 назад была пенная вечеринка в Казани при поддержке Радио Рекорд. Ничего себе, это было очень хорошо. Потом были еще пенные вечеринки, но при поддержке других радиостанций уже было не то. Очень тухло, говорит. Это что, нам вызов устроить пенную вечеринку сейчас в Казани опять?
2: Это нам нужен шампунь и много времени.
1: Так.
3: Я бы мечтал побывать на концерте Nightwish в 2016-м. Сделал в тот году отцу подарок, купил билеты на их концерт в Екатеринбурге. Ждал 3 месяца, и в день, когда должна была состояться поездка, зашел на сайт узнать информацию, и выяснилось, что концерт перенесли на день раньше, и он уже прошел. А организаторы даже не удосужились предупредить, при том, что у них были мой и телефон, и моя почта. Просто вывесили плашку на сайте с объявлением о переносе и отказом от возврата денег за билеты, если ты пропустил концерт.
1: Вот-вот.
3: Вот это жесть.
1: План рассказывается, охотится на Ибицу, Burning Man, была на концерте Басты, Макса, самый запоминающийся, и до Белой, надеюсь, доберусь в этом году, обязательно, ребята, про Белую не забывайте, она, кстати, совсем скоро уже.
3: Я готовлюсь.
1: Вот, Аня даже готовится.
3: Отбеливаю черные шмотки.
2: Купите белые,
1: нет? Настолько, видите, у нас все в Питере подорожало. Запоминающиеся мероприятия, на которых вы были или мечтаете побывать, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
5: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи. Круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: перы.
1: Играем через минут 10, поэтому открывайте чат мобильного приложения Рекорда и пишите прямо сейчас слово «игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. И, конечно же, будем рады отдать приз. Пока обсуждаем мероприятия, запоминающиеся, на которых были, хотите побывать и так далее.
2: Я бы побывала на концерте Maroon 5, пишет Наталья.
1: Знаете, куда хочу? Я понял. Где помидорами кидаются? В Испании. У них есть такой праздник?
3: Фестиваль помидоров.
1: Фестиваль помидоров, да.
3: Чтобы... А на кориду?
1: А на кориду не хочу.
3: Где убегать от быков надо?
1: Чуть-чуть хочу уже. Но больше вот где в помидорах есть.
3: О, нормально.
1: Что-то грязного. Хочется чего-то грязного очень.
3: А, так я тебе скажу пару мест. Там можно съездить там без помидоров грязно.
1: Не настолько, Стас, грязный.
2: Алексей пишет. Привет, Вейкапер. У меня каждый год мероприятие, день рождения, Новый год и так далее. А так в село летом приехали кавер-группа. Я там чуть голосовые связки не порвал.
1: Кимир рассказывает, старая автоэкзотика, Jab Days, Jab Car Fest, Time to Fest, город моторов, Быково, 402 метра, в скобках.
2: А очень, шифр. Очень сильно мечтаю побывать на концерте Rammstein, мечта с 7 лет.
1: Говорят, очень неплохое шоу достаточно у ребят. Колбасный цех 2003, 04, 05 и 2023, а также шикарные вечеринки Рекорда нулевых. Вадим написал постоянно. Постоянно приходит к нам, видимо, лайком.
2: От Кирилла, 2010 год, СКК, Санкт-Петербург, пиратская станция Театро. Мне 17 лет, ехали из Казани специально, но денег было, кот наплакал. Поезд, плацкарт, верхняя полка у туалета, но оно того стоило, и это не просто музыкальный фестиваль, это было грандиозно, помнить буду всю жизнь, а доки я подделал, так как вход был с 18.
1: Я только хотел сказать, как ты попал на него? И Иван рассказывает, был в июле на концерте The Weeknd в Милане, было огнище в прямом переносном смысле, не ожидание в очереди, с 13 часов дня до его выхода в 21, это жесть, вот.
2: Димка пишет, на Tomorrowland сгонял бы на весь движ вживую посмотреть, а не каждый раз смотреть на ютубчике. А так запомнился день свадьбы, делали фоточки всякие в туристической зоне города, а там еще и фастфуд, фестиваль проходил. Супруга закричала, что проголодалась, ну мы туда, к палаткам, идем в толпе народа такие красивые. Жена в свадебном платье, я в костюме, фотограф походу еще и фотки делает. И каждый повар в своей палатке готовы нас на халяву угостить вкусняхами.
1: Обожаю фастфуд фестивали. Очень да. Хорошая тема, очень интересная.
2: Классно, да, придумали?
1: Вообще.
3: Слушайте, ребят, ну вы же просто заходите в торговый центр, и вот ваш фастфуд-фестиваль.
1: Ну там нет, там все занято школьниками.
3: Да я-то, ну не всегда. Праздник можно же устроить когда угодно. Ты можешь говорить, у меня фестиваль, и пошел покупать.
1: Ну вообще, да, сенсейшн. Вот Хаста LA пишет сенсейшн. Ну такое прям, да.
2: А, был когда-то на Казантипе незабываемое впечатление. Битва диджеев на 10 площадках на протяжении 10 дней. В итоге по смс-голосованию выбирался лучший. И тогда играла музыка этого диджея на всех площадках одновременно. Весь пляж Казантипа танцевал под один трек лучшего.
1: Кстати, сейчас проходят крутые фестивали face-to-face, где диджеи сражаются между собой. Очень прикольно выглядит, на самом деле. Ребятки реально вкладываются, можно увидеть скилл каждого диджея. Там уже ничего не подстроишь. Интересно, сходите, у кого будет возможность. И нам расскажите сейчас, запоминаю мероприятия, на которых вы были или мечтаете побывать, в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Решение Венгрии вызвать 10 российских дипломатов негативно скажется на отношениях Москвы и Будапешта, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, этот шаг не останется без адекватного ответа, а при этом Россия открыта для развития двухсторонних отношений. Московское метро после 2030 года планирует продлить сразу в 7 направлений Подмосковья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Новые линии должны связать столицу с Красногорском, Химками, Мытищами, Балашихой, Одинцовым и двумя направлениями Ленинского округа. По словам Собянина, это сложный и масштабный проект, который позволит обслуживать около трети населения Московской области. АвтоВАЗ поставляет автомобили в 31 страну, говорится в пресс-релизе компании по итогам конференции импортеров. На мероприятии зарубежные партнеры компании смогли ознакомиться с производственными возможностями российского автогиганта. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж – сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Топ покупок месяца.
20: Амода C5. Добавить стиля.
21: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
22: Амода C7. Собрать все взгляды.
23: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
25: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
26: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
27: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
28: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
29: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассо». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
30: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
31: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: ленты.
1: И сегодня в какой-то ситуации побывает Иван. Ваня, привет.
2: Да, привет.
3: Доброе утро.
1: Из какого города ты у нас?
2: Ленинградская область, город Киров.
3: Вау. А расскажи, пожалуйста, тебе какое-нибудь мероприятие запомнилось, на котором ты был? Или, может быть, мечтаешь побывать? Фестиваль, концерт?
2: Я не помню, на каком-то был уже давно.
1: Ну, было классно.
3: Понравилось?
2: Да, конечно, понравилось.
1: Классно, Вань. Сейчас мы тебя в какую-то локацию отправим и дадим тебе минуту, и дадим букву определенную. Тебе на эту букву нужно будет взять 5 предметов с собой на это, возможно, я так понимаю, мероприятие какое-то. Ты готов? Правила понятны?
2: Да.
1: Так, куда отправляем мы Ивана?
3: Мне кажется, Иван собирается на белую 3 октября.
1: Вот, Иван.
3: Если ты не был, рассказываем, там, если что, есть дресс-код, все в белом. А тебе нужно будет взять 5 предметов на определенную букву.
1: Ну, это же он понял. Да, буква
4: ну,
1: какая?
4: Давайте на букву М.
1: Буква М, Михаил, Вань, минута у тебя, бери на белую все, что хочешь на М. Поехали.
2: Так.
1: Пока неплохо.
2: Монеты.
3: А, отлично.
2: Нет.
4: Там из еды что-нибудь. Я всегда предлагаю.
3: Может, имя молоко? Женское?
4: Молоко, молоко. Оно белое как раз.
3: Может, девчулю с именем на М?
2: Машу.
3: О,
2: Машу.
3: Можно и Маринку еще.
2: Машу, Маринку.
3: Ну, и последнее, давай еще одно.
1: Два еще.
3: Два.
2: Так.
1: Так.
4: Ну, белый в школе его использовали еще.
1: Зачем только?
2: Мелок.
4: Мелок, все.
3: Окей. Так это 5.
2: И...
4: Ну и что-нибудь.
2: И...
1: Ну, быстрее.
2: Что это может быть?
1: На М.
2: Думаю.
4: Мишки желатиновые.
2: Да, точно. Мишки.
4: Ну, я имел в виду...
1: Я не знаю, если честно.
4: Я имел в виду мармеладки, что он скажет.
1: 5 не было.
2: Мармеладки. Мимимишки, мармеладки.
1: Маринка и Машка не сойдут за одного человека. Ну, как бы, в принципе, Машку только можно взять. Это логично же.
4: Потому что Маринка обидится. Ты что?
3: Ну, с Мишками сами решайте, 5-е.
1: Ну,
3: решайте вы.
1: Ну, подсказка Стаса. Ну, нет, конечно. Ну, не справился ты, Вань, сегодня. Так уж вышло, так уж получилось. Не переживай. Передавай привет.
2: Повезет в следующий раз.
1: Обязательно повезет. Всегда участвуй. Привет и передавай кому хочешь.
2: Передаю своей жене, Анне, которая ведет сейчас дочку в школу.
3: Я думаю, ведет сейчас своих хайперов.
1: Классно. Друзья, и мы присоединяемся к приветам. Ане привет, которая ведет дочку в школу. Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкапера.

0: Record. Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Запускаю режим «Живу у моря».
4: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
3: Система успешно запущена.
4: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
5: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море».

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мы продолжаем обсуждать концерты, фестивали, на которых бывали, либо на которых хотите очень побывать, и перечисляем их, читаем ваши комментарии.
1: В 2001 году пошли на концерт Децла в парке на пруду, но денег хватило только на один билет. Провели сестру друга, сами купили пакеты и переплыли через пруд.
0: О-хо-хо. Это заморочились.
1: Ну, пока мы все плыли, один мой одноклассник зачем-то в Децла бутылку кинул, попал в лицо, и концерт закончился. Что за жесть?
0: Лучше бы не переплывали тогда уже. Юшенко рассказывает, цех 2008-го в Крокусе. Тиесто выступал. Это было мега круто. Ну, а дальше, конечно же, сенсейшн. Такая история. Финал соревнований Staplers Cup в Москве каждый год. Загуглите, если интересно. Андрей Кош, 73, рассказывает.
1: Александр пишет, мечтал попасть на белый уже несколько лет. Предложил другу слетать, и он меня поддержал. Купил билеты на самолет, сняли квартиру. Как дошли до билетов на фестиваль, оказалось, не все так просто. Наши карты, а мы из Минска, они проходят. В общем, мы 2 дня искали, у кого есть карты. В итоге, будем у вас на белой.
0: Отлично. Сенсейшн 2011-го запомнился Денису. Celebrity Life, СКК Питер. Пирамида посередине, цветные перчатки. Драйв, энергия, кайф. Коплю на Tomorrowland 2027. Приму в дар любые монеты. Это мечта всех мечт, рассказывает Денис. Огонь.
1: Так. А в 2012 году выиграла на рекорде билет на Армин Ван Бюрена в Питере. Но поскольку только что устроился на новую работу, меня не отпустили. Рассказал об этом своему другу из Питера. Как он на меня орал. Говорил, что лучше бы я ему свой билет отдал.
0: А кто-то был на Продиджи в Москве, когда они на Красной площади выступали?
1: Нет, ну мне кажется, зря. Мы не были.
0: Поделитесь выступлением

0: вот поделитесь эмоциями вот этими, которые там были, потому что я смотрел видеозапись, ну, как будто бы было прям вообще.
1: То есть ты хочешь послушать в голосовых маты и крики?
0: Ну, только на нерусском, да. Но мне кажется, это было очень замечательно.
2: Хочу Металлику с оркестром вживую, а не огонь.
0: Ну, Честер, я тоже мечтаю попасть на белую, но посчитал бюджет. Получается 340 тысяч, чтобы приехать к вам из Москвы, говорит.
2: Что?
0: Реально столько денег? Да вряд ли. Вот думаю.
2: У вас запросы просто.
0: Ну да, из Москвы дешевле гораздо, уже Сапсан есть. И самолеты, по-моему, не такие уж и дорогие. Из Москвы.
2: Может, он... На чем вы вчера хотели передвигаться? На...
0: Шишиге.
2: Нет. Ну, как называется?
1: На волнах
2: памяти. На повозке.
1: Гужевая повозка?
2: Да.
0: Ну, коня кормить еще.
1: Слушайте, мы просто не знаем, что он еще дополнительно хочет белый взять.
0: Ну, может быть, да. Группа Тату, Паула, рассказывает нам. Они выступали же у нас, по-моему, на дискотеке 90-х. На последней.
2: Вот Ирина пишет, очень хочу к вам на белое, но никак не решусь. Нет компании. Одна боюсь не выдержать движ. Так, Ирина, ты напиши, из какого города. Давайте мы вас объединим с кем-нибудь.
0: Да, все просто. Есть же отдельные группы белые.
2: Да.
0: У нас есть социальные сети белые. И там очень часто пишут люди, что иду один, иду одна. Нужна компания. И можно спокойно просто присоединиться к этой компашке. Я знаю, что люди так собирались в компании 20-30 человек. И потом шли на фестиваль. Так с цехом было, помню. С белой было. Поэтому на здоровье. Те, кто думает, не думайте. Запоминающиеся мероприятия, на которых вы были и мечтаете побывать, пишите нам в наши соцсети, и мы будем обсуждать.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Вейкаперы на рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 9 утра в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы 2 часа еще с вами.
3: В этом части у нас вот факты. Не пропускайте, будьте с нами.
2: Да, пост завирусился один с котом, точнее, и гуляет сейчас по всему миру. Девушка его показала. Он ворует различные вещи и приносит их домой. Да.
3: Лептоман.
2: Что приносил? Да, чипсы, шоколадки. Ну, то есть, какие-то вкусности, девчонки. Даже женские принадлежности приносил. Говорит, на, держи, я знаю, ты пользуешься, тебе пригодится. И выигрышную лотерею он как-то принес. Просто взял, вот этот билетик притащил. В Америке находится этот кот. Девушка постоянно на подоконнике что-то находит, его встречает. Мармеладки приносил. Ага. Классно. Вот это вот животное. Вот это я понимаю, полез. Таблетки какие-то приносил. Ну, от головы.
4: Надо быть осторожнее, он же может принести что-то ненужное.
2: Представляете, что у тебя есть такое животное, которое может тебе что-то принести с улицы. Вот я вижу, прищепки взял. Ну, полезно же. Вот ты сам такое не купишь. Да, ну не заморочишься. Тут бах, и прищепочки тебе принес.
4: Надо натаскать его на золотишко.
2: Я думаю, это скоро произойдет. Не, ну самое забавное, что он лотерею выигрышную принес. Непонятно, откуда он ее взял. И там что-то около $2000 победные были.
4: Ого.
2: Да, девочка обналичила, и все нормально, потому что у нее был этот билет.
4: Единственный кот, который зарабатывает деньги сам.
2: Вот его действительно, его не за что ругать вообще. Пусть делает дома все, что хочет. Царапает, ходит куда хочет, любые тапки выбирает любимые. Ну реально, а как? А иначе поощрить его?
4: Вообще хорош. Да, такого кота стоит завести.
2: Ты подумал его украсть, да, сейчас? Ну, когда так смотришь на него просто.
4: Ну нет, котик забавный. Я думаю, что надо его размножить.
2: Это первый котик, которому ты признался в своих чувствах, да?
4: Ну это не первый котик, которому я признался в своих чувствах.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Первый расскажу про Нельсона Манделу. Он вышел за ворота тюрьмы в 1990 году, знаем такого персонажа, и провел не 27 лет. Его окружили журналисты, один из них поднес к его лицу микрофон современной модели, и Мандела слегка так отпрянул. Говорит, что такое? Он предположил, что это было какое-то новое оружие, изобретенное за время его заключения. Представляете, просто 27 лет, человек не знал, что там происходит, и вышел, и вот так вот произошло. Такой случай, такой казус.
2: Так он много чего увидел такой. Это что такое? Это все оружие.
1: Ну да.
2: Он говорит, это телефон.
1: Представляете, сейчас же люди не знают, что такое искусственный интеллект. Там, когда он появился? 6 лет назад только, по идее.
2: Представляешь, такой человечек просидел много лет.
1: Приходит. Да. Тут уже машины летают, реально.
2: И слышишь, что кто-то по колонке включает свет. Такой, вы что, посадили человека туда?
1: Может быть. Блин. Мультсериале «Человек-паук» 1994 года. Тот самый легендарный пацаны, который нам нравится. Герой почти не бил врагов кулаками. Продюсер не хотел показывать детям, что проблемы можно решать насилием. Поэтому «Человек-паук» чаще использовал паутину, ловкость и хитрость. И действительно, я сейчас так вспоминаю в памяти свои любимые серии. Он действительно никогда не дрался с врагами практически.
2: И, кстати, эту особенность перенял только один из трех пауков в киновселенной. Эндрю Гарфилд. Его паук больше походит, ну, на классического. И он все свои приемы делает за счет того, что вот ловкости, паутины, связывания очень редко наносят вот прямые удары.
1: Человек-паук хороший герой, нравится мне.
2: Нормально.
1: В 1956 году Франция запретила подачу алкоголя в школьных столовых детям. Оказывается, до 14 лет. До этого они имели право выпивать во время еды до полулитра вина, сидра или пива. В 1955-м это было еще реально. Пришел в столовку.
3: Максимально странно.
1: Мне сосиску в тесте, пиццу и налей-ка.
3: И сидр.
1: Налей-ка мне сидра, женщина.
2: Что посоветуете к этому салату? Винишко или сидра?
1: Нет, а с математичкой надо договориться. Взял себе сидр, ей вина. Сел за один стол, говоришь, ну за что? За что два? Девочка моя, ну что? Ну давай договоримся.
3: Прикол, если учителям не давали, а ученикам давали.
1: Все возможно, я не удивлюсь.
2: Не, сидишь, она так открывает шкафчик, берет два бокала, говорит, ну давайте придем принимать экзамен.
1: Но он против алкоголя в любых его проявлениях.
0: Рекорд. Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черномор-Авто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черномор-Авто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
2: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Мы фестивали и мероприятия различные обсуждаем, на которых вы бывали, на которых вы хотите побывать. Вообще рассказываем про это всем. Что у нас там есть из актуального?
1: Так, давайте. У нас очень много желающих на белую. Что нужно сделать? Зайти на сайт Радио Рекорд, купить билет.
0: Да, 18+ по возрасту, ребят, все в ваших руках и в ваших силах. Голосовое есть, Алешин Косунок прислал, давайте слушать.
2: Доброе утро, ребят. Я хотел бы побывать в Анслаге на Волге, потому что, мне кажется, там может укачать от самих приколов. И, в принципе, там, наверное, персонаж Пупа и Лупа реально существуют.
0: Вот вы не поверите, а я в детстве реально хотел туда. Ну это же классно, там такая атмосферная была. Не только на Волге, они же приезжали еще в города.
3: Геннадий Ветров тебя заражил.
0: Геннадий! Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Ефим Шифрин. Легендарные личности. Еще Алешенька прислал что-то.
2: Ну и, конечно же, вот это послушать.
4: Есть на радио Рекорд «Анька сильно рыжая». Стас, Никита говорят, скоро будет стрижена.
0: Прикиньте, он заморочился. Он нашел этот трек, придумал частушку.
1: Мне кажется, это должно быть постоянной рубрикой. Раз в день частушка.
0: Мы раз в день должны выходить под вот этот трек аншлага. И что-то, и каждый по частушке выдавать.
3: Не, мы ему по секрету сказали, а он частушку за этого сделал.
1: А Овнов на сегодня? Давайте гороскопы. Мы, кстати, так делали. В 2015 году был тур по России 30 секунд до Марса, в том числе в Саратове. Мы пришли, отстояли очередь полдня, заняли место у сцены, а от волбашки. А они так и не вышли. Сказали нам со сцены организаторы, что сегодня туман, плохая погода, не смогли приземлиться, а потом нам по секрету сказали, что их перекупили на корпоратив.
0: Неожиданно. Николай рассказывает: привет вам, я был на Prodigy, и это самый лучший концерт был вообще в принципе. Привет Ване, Стасу, Насте и Лене. Вот он, человек, который был, наверное, на Красной площади, я так понимаю, в тот момент. Это легендарно.
3: Счастливчик.
1: Я хочу на концерт Мадонны, Бритни Спирс, Бейонс, Продиджи. Вообще, почему я раньше не ходила на концерты, когда они были?
0: Охранный дом Бифор, охранный дом Бифор.
3: Это Мадонна.
0: I don't wanna hear, I don't wanna know.
1: Самая плохая реклама сейчас была концерта.
0: Это если бы у меня заказали, сказали, сделай что-нибудь за 5 минут. Вот, пожалуйста. Везде хочу побывать, пишет Паула. На любом классном, вызывающем ностальгию или катарсис мероприятии, говорит она. Друзья, обсуждаем запоминающиеся эти мероприятия, делимся впечатлениями и пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
5: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Минкультуре России опровергли слухи о переносе проката фильмов «Дюна. Часть 3» и «Мстители. Судный день» на апрель 2027 года. В ведомстве заявили, что вообще не получали заявлений на выдачу прокатных удостоверений для этих картин. Мировые премьеры обоих фильмов запланированы на 18 декабря. Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил президент Путин. По словам президента, Москва уже работает над этим вопросом. Об этом он сообщил на открытии лаборатории по изучению профилактики инфекционных болезней на базе Российско-Вьетнамского научного центра. Исследователь Anthropic Coxon уволился из-за опасений, что самосовершенствующийся ИИ может выйти из-под контроля и уничтожить человечество. Другой ученый компании оценивает вероятность такого сценария более чем в 10% в ближайшие 10 лет и признает, что плана защиты от этого пока нет. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
6: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика! Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным.
7: Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
8: 12+. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
10: Только в ленте.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В хоромах своих аз есмь царь.
14: Каждый в своем доме царь.
13: А царским хоромам
14: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
21: Берем кредиты.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Дмитрий.
1: Про мероприятия все разговариваем, на каких вы были, на каких хотели бы побывать, и обсуждаем.
2: Так, посетила концерт Продиджи в Москве в 2015 году. Воспоминания на всю жизнь. На Металлика в 19-м не попала. Время материнства.
1: Материнство. Мяу пишет. А супердискотека 90-х, где сборная солянка всех артистов и наших, и зарубежных на следующие выходные как раз намечается. Это заруба. Действительно, заруба иногда бывает.
2: Так, очень хочу на фестиваль красок, а еще хочу на концерт The Hatters. О, они у нас, кстати, в гостях были.
1: Елена на Квину пошла, но, увы, билетов не продают.
2: Ребята, вот куда нам надо все вместе поехать. Барды в Ростовской области, станица Романовская, неделя кайфа.
1: Да ну их, я так не Барды. Люблю их музыку, Барды. Если честно. Это такая дичь.
2: Никит, подожди, ты же шансон любишь?
1: Любишь. Это два разных направления.
2: Так, абсолютно. Подожди, тебе надо в лес на недельку, чтобы ты полюбил бардов.
1: Если там нет душа и нормального санузла, я ни в какой лес не поеду.
2: Барт тебя помоет.
3: Барт помоет.
1: От этого еще страшнее, да. Барт меня помоет.
3: Человек теперь вообще к лесу не подъедет, вдруг его там барды ждут. И мы помоем тебя.
1: Не, это надо любить, конечно. Сесть вот это у костра, в палатке неделю жить еще. Вот эти песни. Вот.
2: Добавлю. Да. Depeche Mode, 1998 год в Олимпийском. Было ощущение, что Олимпийский развалится.
1: Ничего
3: Ой, это
1: себе.
3: Мощненько.
1: Насколько было. Была на концерте Depeche Mode в 2010 году в Лужниках. Очень незабываемо. Лети написал нам, что там творят эти Depeche Mode. Нужно посмотреть. Я даже не знал.
2: Был на Продиджи в 97-м на Манежной. Сентябрь месяц в партере. Все плюс 50, но самое мясо это они же в Бат-арене в 2016-м.
1: Mm-hmm. А Burning Man же там проходит. Или когда на днях проходил, я смотрел посты. Опять там всю пустыню замело, все в пыли, да, все в грязи. Там как Burning Man, так обязательно дождь. Какая-то фигня.
2: Мы любим, да?
1: Да-да-да. Антон рассказывает. Инстанция 2000 в Москве на водном стадионе. Под конец пошел дождь под диджей. Орбита отрывались уже по колено в грязи. Мне 15 лет было вообще. Первый ОН эфир в моей жизни. Помню все как вчера. Было очень круто, говорит Антон. Ну, это действительно. Вот читаешь эмоции и хочется побывать вместе с вами на каждом мероприятии.
2: Два года назад историй. На рекорде выиграла 2 билета на пиратку. К счастью, не было предела. Теперь ходим каждый год, закрываем потребность на весь год. Очень круто. Ждем с нетерпением пиратку.
1: Ну вот, пиратка наша тоже легендарная. Запоминающиеся мероприятия, которые вы посещали, вы хотите посетить их? Напишите нам про них, а мы их обсудим.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи. Круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Сейчас совсем немного про мероприятие и подведем итоги нашего голосования. Итак, есть следующее. Так, с 2005 года Андрей Кош 73 пишет, как только узнал, что такое Радио Рекорд, в частности, пиратская станция, мечтал попасть именно на пиратку. Но, как говорится, то рубаха длинная, то кое-что короткое. Все никак не получается.
1: А в 2025 году был на фестивале «Русь дружинная» в Ижевске. Получил кучу эмоций и впечатлений. Рыцарские бои, концерты групп с использованием волынок, арфы, флейты, балалайки, ну и куча интересных людей, знакомств.
0: Петербург вообще про мероприятия, кстати. К нам можно приехать в любой период и сходить вообще куда хотите. Но столько их делается, особенно в зимний период. Это же театры различные, да, сколько постановок.
2: Слушайте, у нас однажды просто вышел погулять куда-то, ты уже на постановке.
0: Да, уже на какой-то. Уже
1: ну,
0: тебя...
1: ты понял, да, что Русь дружинная в Ижевске была?
0: Да, я просто про Питер неожиданно подумал, что почему к нам едут? У нас же реально постоянно можно куда-то сходить и где-то отдохнуть. Бесконечное количество развлечений. 2014 год. Ирина пишет, Depeche Mode. Дельта машины. 2017 Global Spirit Tour в Москве. Эмоции просто зашкаливали. Мурашки с головы до ног по сей день и навсегда. И сердце руками складывает. Ирина говорит, вот настолько это.
2: Хорошая эмоция. Настолько это.
0: Это я уже добавил. Анна рассказывает про Казантип. Это легенда, говорит, была. Кстати, треки вирусились как казантипские. Просто на всех Сименсах были у меня лично.
1: Мне 13. Вредный подросток, пишет Марина. Анапа. Концерт «Фактор 2». И я с плакатом в первых рядах. Да, отрываюсь под хит. Вот эта девушка с низкой социальной ответственностью. А папа с мамой на задних рядах прикалываются надо мной. На всю жизнь запомнила.
0: У них, кстати, бодрые концерты достаточно интересные. Анна пишет, боже, как я хотела на концерт Мэрилина Мэнсона. Очень расстраивалась, когда не попала на него в 2012 году. А потом Мэнсон отюленился. А сейчас снова красавчик, но к нам уже не едет.
2: Вот. Так он поэтому и не едет.
0: Не знаю, почему.
1: Гоша был на ВК-фесте в 24-м году в Москве. Выиграл у вас в эфире. Было круто.
0: Ну, классно. Вот выигрываете, кстати, у нас постоянно какие-то мероприятия разыгрываются. Давайте итог голосования подведем. Запоминающиеся мероприятия. На первом месте у нас, конечно же, мероприятие рекорда. 26% они набирают. Спасибо вам. На втором месте это у нас Tomorrowland сразу. А, чувствуете, да? Как мы и Tomorrowland.
1: Уделали мы Tomorrowland.
0: И на третьем месте карнавал в Рио. Спасибо, друзья, давайте все соберемся и съездим.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая! Лепота!
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Вейкаперы.

0: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени, и мы час с вами.
1: Да, друзья, в этом части любовный гороскоп, горячие новости и вот о факты.
0: Кстати, мы говорили про мероприятие, да, и Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое» на сцене «Осколки вечности», так он будет называться, состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театра» за пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, напоминаем, Санкт-Петербург, фестиваль «Белая», «Снежная королева», все к нам, билеты на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Все очень просто, собираемся, не с кем идти, мы сегодня обсуждали, вступайте в наши соцсети, ищите себе компанию, людей добрейших. Рекордовских море просто, ну реально.
2: Это еще не все, я специально взял несколько уроков диджеинга, посоветовался с Филом, поэтому не буду играть на белое, потому что приходите, там действительно будет хорошая музыка.
0: Точно, надо брать билеты тогда. Все.
2: А в другие я постараюсь втиснуться.
1: Вот это реклама, вот это я понимаю.
0: Это хорошо, сейчас продажи бах и скакнули.
1: Кого не будет.
2: Это меня.
0: Ребят, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, тот самый первый Гарри Поттер, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Там же сериал снимают с другими британцами.
1: И кем он вернется?
0: Он хочет вернуться Волан-де-Мортом, взрослым. Ого. Актер близок к соглашению, как заявляют с HBO, на роль темного лорда в новом сериале. Economic Times об этом написали. А они врут, но не так часто.
2: Но он же не похож.
1: Подожди, если уже начали снимать, то тогда вранье.
2: Ну, не, почему? Они же могут либо доснять, либо во втором сезоне.
0: Он вернется взрослым, да, Волан-де-Морт. Может, они в первом сняли его лишь подростком, этого Волан-де-Морта.
2: Нет, насколько я знаю, сериал снимается точно так же, как и первые фильмы, только очень расширенная версия. Поэтому Волан-де-Морта в его, ну, каноничном изображении еще и нету.
0: В первом фильме он вообще был в голове другого человека.
2: Да,
0: сзади,
2: как поэтому... паразит. Так что как бы...
0: Поэтому, ну, такой вот камбэк, да, должен был бороться со злом, а станет Волан-де-Мортом. Может, они как-то закрутят эту вселенную.
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе, как-то тренируется не дышать ему.
0: Ну, вообще уже в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится, смотрите, как он в дичи какой-то участвует.
2: А какие это у него фильмы?
0: Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм я смотрел.
2: С Деми Мур?
0: Да.
2: Надо глянуть.
0: И там этот... Тун Сахур, как его? Татум? Как
2: его?
0: Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум.
1: Джейсон...
0: Не Мамо.
1: Мамо.
0: Не Мамо. Тантум Верде. Все забыли,
2: как
0: да?
2: Как вылетел-то из головы, который Гамбита играл?
0: Который с другим толстым еще в копах, они там были под прикрытием, как студенты.
2: Да, и еще...
0: В танцах он был еще,
2: да,
0: не на ТНТ.
1: Ну, и фамилия у него, давай.
0: Джейсон Татум, пусть будет.
2: Ченнинг Татум. Вот он ты. Сейчас сделали.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Про ротвейлеров и альпак.
2: Про альпак. На самом деле, меня знаешь, что смутило, когда мы читали еще праздники 3 часа назад? День альпака. Оказывается, это несклоняемое, неизменяемое слово. И изначально ударение было вообще альпака. И оно вообще пока никак не менялось. То есть дать поесть альпака.
3: Ну, потом... То есть хочу альпаку купить.
2: Не альпаку, нельзя сказать альпаку.
3: Ну я и говорю, так нельзя.
2: Вообще нельзя. И это потом уже сжалились лингвисты и разрешили хотя бы делать ударение. То есть альпака. Но нет альпака.
1: Что сделали?
3: А можно вопрос? А мы когда-то спрашивали, как мы хотим говорить альпаку?
1: Хочу альпаку.
3: Альпаке.
1: Альпачку.
2: Но есть же какие-то нормы. Ты же говоришь, кофе он мой.
3: Все, я как хочу, так и буду говорить. Кофе, оно мое.
1: Ну, с альпакой странная история, конечно.
3: Все, кофе, она моя. Принесите мне 2 чашки.
1: Как сейчас говорить альпака?
2: В общем, смотри, день альпака. Не день альпаки, каково, животного. Не склоняется. Кого чего? Альпака. Кому чему? Альпака. Все, запомнили?
1: Альпака.
2: Просто для меня это было непривычно и неудобно.
3: Я так называю альфарты машины, альпаки.
2: В общем, у них толстеет не тело, а шерсть. Вот бы так людям. Значит, при избытке еды они реально не набирают вес на боках, просто становятся гуще шерсть и толще.
1: Круто.
3: О, откормил ее 2 свитера плюс.
2: Вместо привычных звуков они издают милое тихое гудение, когда им весело, скучно или грустно. Вообще они милейшие, конечно.
1: Они харкаются?
2: Да. Причем они плюются зеленой кашей. Когда она злится или защищается, она изрыгает содержимое желудка вместе с пережеванной травой и запускает эту едкую массу в обидчика.
3: Кто-нибудь видел альпаку близко?
2: Да, я была.
3: Я тоже видел. Кто-нибудь ждал, что она скажет? Здарова. Я очень ждал.
1: Я вообще опасаюсь от животных, которые харкаются.
3: Но ты ничего не делай, главное, перед ними руками.
1: Верблюды, альпаки в Мурином.
2: Мне очень нравится. Еще у них зубы такие интересные. Прикус такой.
3: Ну, согласись. Здарова.
1: Ну, она прикольная какая-то, но несуразная. Это вот как будто ребенок рисовал и такой, оживите мне вот это вот.
2: Да.
1: И оно все, и оно как-то теперь существует.
2: Ну и классно же.
1: Ну, наверное, да.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 10 сентября и прямо сейчас.
2: И сегодня вам будет очень важно мнение вашего любимого человека касательно того, что и как вы делаете.
3: Тельцы, сегодняшний день станет серьезным испытанием для ваших отношений.
1: Близнецы, сегодня стоит строить совместные планы на будущее, только не на очень далекое.
2: Раки, сегодня вам не стоит зарекаться и считать, что теперь это дело в шляпе.
3: Львы, сегодня вам следует обновить те родственные связи, которые вы давно не поддерживаете.
1: Девы, у вас беззаботная пора. Так чувствует себя школьник в первый день летних каникул, кстати.
2: Весы, сегодня ваша половинка почему-то не будет придавать вашим словам должного значения.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку очень захочется стать вам как можно ближе, роднее и дороже.
1: Стрельцы, на самом деле все не так сложно, как вам кажется.
2: Козероги, сегодня в вас проснется бунтарь, разрушитель и революционер. Вам захочется кардинальных изменений в ваших отношениях.
3: Водолея, строй глазки очередному представителю противоположного пола. Не забывайте о том, кто в вас влюблен и тот, кого вы уже приручили.
1: Рыбы, сегодня, что бы ни делал ваш любимый человек, вам будет казаться, что действия его ошибочные. Можно было бы поступить совершенно по-другому. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Устный экзамен по истории станет обязательным допуском к ОГЭ для девятиклассников с 2028 года, заявил директор Федерального института педагогических измерений. Он будет проходить наряду с собеседованием по русскому языку. На экзамене школьникам предстоит сдать ключевые исторические факты и уметь логично излагать свои мысли и аргументировать свою позицию. Украина запросила у европейских стран еще 27 миллиардов долларов на оборонные расходы, пишет The New York Times. По данным издания, Владимир Зеленский сообщил союзникам о неожиданно большом дефиците оборонного бюджета. Дополнительные средства нужны Киеву, чтобы покрыть расходы до конца года. В издании отметили, что новый запрос может осложнить отношения Украины с европейскими союзниками. Рамзан Кадыров призвал мужчин Чечни не превращать длинные бороды и укороченные брюки в модную тенденцию. По его словам, молодежь начинает принимать этот стиль у мужчин, которые не посещают мечети и бездельничают. Кадыров также призвал женщин не перенимать арабский стиль одежды и одеваться в соответствии с исламскими традициями. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну и самое горячее на данный момент про «Белую» говорили сегодня при мероприятии. «Рекорд» объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Сванки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссея Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, напоминаем, в Санкт-Петербурге Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов, если прослушали, и другие подробности на сайте radiorecord.ru. Ну вот это самое горячее на сегодня, по-моему.
2: Да, надо два идти. Иностранных этих, это и для нас загадка.
1: Да,
2: и
1: да.
2: И для организаторов.
3: Не, ну реально, надо уже готовиться, потому что я пару раз понимала, что, ох, что ж я раньше-то не начала думать, а вот сейчас начала думать заранее, да, про белую одежду, вот про это все, про билеты.
1: Акции белизны, любой подскочит к 3 октября, поэтому закупите сейчас, это важно. Так, что у нас еще там?
3: Ну, из горячего стартап, мальчики. Мне кажется, вы способны уделать.
1: Стартап, мальчики.
3: Бизнесвумен разводит тараканов и продает их рыбакам. И это очень прибыльно. Это в Таиланде женщина просто для рыбаков взяла, поняла, чего не хватает, стала разводить тараканов. Доход, знаешь, сколько? Примерно 3000 долларов в месяц.
1: А копать червей уже как-то в западло или что?
3: А есть, видимо, ленивые рыбаки.
1: Ленивые рыбаки?
2: Подожди, в Таиланде, может быть, долго копать до червей.
3: Рыба отлично клюет на тараканов в Таиланде.
2: Стоп, подождите, а просто не пылесосить дома? И все, так. Вот они пришли к тебе.
1: И есть много печенья.
2: Конечно, вот они сами у тебя.
3: В кровати.
2: В одной конкретной комнате так мусоришь, и там у тебя вся комната в этих тараканах.
3: Ну, ты богатый человек, у тебя отдельная комната для тараканов.
2: Это же Таиланд, там все, что ограждено веткой, уже комната.
1: Ты настолько, у тебя представление о Таиланде.
2: Ну, дайте попредставлять. Я не был там ни разу.
1: Это вообще даже курортная такая зона.
2: О, нет, это, знаешь, Индия тоже курортный городочек.
1: Не считается
2: страна, вернее. Но имеется в виду, там есть места, которые можно посетить. И там
3: хорошо,
2: все
3: просто смотрите, насколько велик спрос. Она за 4 бакса продает баночку, бутылочку. Там 50 штук тараканов. И вот такой доход, 3000 долларов в месяц.
1: Они живые, это важно?
3: Ну, должны началось, быть. Подожди.
1: Или сушеные.
3: Ну, она их, если раз.
1: Просто
3: разводит,
1: если живые, то долларов 6.
2: Нет, если это тараканы-аниматоры, которые, эй, рыба, рыба, ко мне, ко мне.
3: Она разводит их, ухаживает, кормит качественным кормом для кур и обеспечивает свежей водой. То есть она живых дает. В отличие от диких тараканов, эти не питаются грязными отходами с помоек.
2: Она разводит не только тараканов, но и рыбаков.
1: ПП-тараканы для рыбы, получается. Такие домашние. Вот это дорого, реально.

0: Record. Реклама.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на морекраймея.ру. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: завтра же Новый год.
1: Какой Новый год?
0: Вот и я удивился, когда Михаил к нам в чат написал: «Привет, вейкаперы, у нас завтра Новый год, наступает 5787 год».
2: На Ирландии?
0: Я думаю, Михаил, все ли у тебя нормально, пойду-ка посмотрю. Нам бывает, пишут разные личности, да, там, с разным обращением в чат. А оказывается, действительно все нормально. 10 сентября 1492 года на Руси впервые официально отпраздновали Новый год. Новолетие тогда он назывался. А 1 сентября по старому стилю, что, соответственно, 10 сентября по новому, вот это григорианскому календарю. Поэтому завтра, вот сегодня в ночь, у нас Новый год.
2: Меня больше смущает, что 5787 год.
0: И что? Главное же повод.
2: Повод, отмечаем, отлично.
0: Мандарины уже завезли.
2: Завтра все на работу не идем?
3: Ни холодца, ни оливье, ни елки, подарков нет.
0: Ну, вообще интересно, да, можно так поводы себе выдумывать. Ну, кстати, да, реально же в сентябре раньше праздновали. С этим же есть большая теория заговоров, почему это все переместили.
2: На 1 сентября.
3: Стоп, подожди, если есть Новый год, то должен быть старый Новый год еще.
0: Он через 12 или сколько? 13
2: 14
0: дней. 14 дней. То есть 24-го будет старый
3: Новый год. Подождите, смотрите, есть новый, старый, а есть зумер Новый год.
0: Ну это что такое?
3: Миллениал, ну я спрашиваю, нужны такие, для каждого свой.
0: Ты просто нам поводы накидываешь тебе.
3: Конечно. Елка должна отрабатывать свою.
2: Завтра еще и день рождения граненого стакана. Ну и всероссийский день трезвости, понимаешь? Сразу же разрешили, запретили.
0: Ну так живем.
3: Граненые стаканчики, они же еще в поездах раньше были, помните?
0: Есть, по-моему, до сих пор.
3: Вот в этих подставках. Подставка, вы знаете, сколько стоит?
0: Сколько?
3: За 2000 и туда летит.
2: Спасибо, что не смотюгался.
3: Я не могу.
0: Я деда знал, который их собирал. О, такое количество было у него этих стаканчиков. Не спрашивайте, почему знал. Друзья, спасибо большое вам за это утро. Завтра с вами в пятницу услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: С наступающим! До завтра!
3: Всем хорошего четверга! Пока!
4: Вейкаперы.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, на ближайшие 3 часа еще задержусь. Ребята, пошли домой по своим делам, кто куда, не знаю. У нас 11:00 в Петербурге по московскому времени, знайте, просто важно, если часы дома мало ли забыли. Ну все в айфонах, все в новых айфонах. Как только, конечно, Apple выпускает свою презентацию, что-то показывают, то все, конечно же, новости читать уже не имеет никакого смысла, потому что раскладной этот iPhone Duo везде теперь вирусится в сетях. Новый iPhone 18, 18 Pro, про часы даже и наушники все забыли, которые тоже Apple представили. Ну давайте вот честно в чате мобильного приложения Рекорда ответим. Будем брать, не будем. Меня, если честно, очень зацепила эта новая раскладушка, что-то новое, что-то другое. Я вообще люблю что-то новое и что-то другое, поэтому я подумываю через месяцев 9, когда пойдет спад на эту раскладушку, думаю приобрести все-таки. Может быть БУ, может быть будет стоить к тому моменту хотя бы 1100, может быть. Вы напишите, будете, не будете менять смартфон в этом году или ждете подарка, может быть, на Новый год от кого-то, да, с обновлением в чат мобильного приложения Рекорда. И вообще, с каким смартфоном ходите? Android, iOS, без споров, просто чем вам нравится ваше устройство, которое прямо сейчас у вас в кармане, в сумочке, в руках и так далее. Жду ваше сообщение, пока расскажу о треках в этом часе. Тини Гесслер.

Сейчас услышим. Satisfy, работа. Майк Поснер и Дэвид Гетта. Why we enter back to Ibiza? Рекорд ремейк. Начнем с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
1: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Рубио назвал переговоры Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве содержательными. Американский госсекретарь добавил, что в ходе контактов обсуждали новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих стран, добавил он. Минпросвещение планирует запустить телефон доверия для решения конфликтных ситуаций в школах. Обратиться можно будет по любым вопросам, связанным с конфликтами, а специалисты обещают разбирать каждый конкретный случай. Россияне, которые хотят остаться в Таиланде более чем на 30 дней, могут оформить туристическую визу, рассказал посол Томихин. С 15 сентября в королевстве вступает в силу ограничение по срокам безвизового въезда. Теперь он составляет 30 дней. Томихин отметил, что есть люди, которые приезжают в Таиланд на всю зиму. Как раз для такого варианта и подойдет туристическая виза с продлением. С ней находиться в стране можно 60 дней. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Record. Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

танцевальная. На связи я, Никита Бурягин. Здесь с вами, конечно же, ну и масштабнейшее событие. Друзья, вы этого ждали, мы этого ждали. И вот оно случилось. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, считайте сами, Волок, Айваска, Алекс Ньюнион, Одиссея Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Мы никогда не раскрываем, кто же к нам приедет. У нас даже на рекорде не все знают, далеко не все, наверное, единицы лишь, кто эти самые секретные гости. Поэтому можете спрашивать сколько угодно, у кого угодно, никто вам не скажет. Можно будет увидеть их только лично. 3 октября в Санкт-Петербурге Ледовый дворец, все там пройдет. Фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности, конечно же, вы можете посмотреть на сайте radiorecord.ru. Ну а теперь то, что я вам точно скажу, так и о некоторых треках, которые прозвучат в этом часе «The Second Voice». Fisher, What a Life.

0: Рекорд. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер привезли в Киев условия капитуляции Украины, считают депутаты Верховной Рады. Они также недовольны тем фактом, что эмиссары США посетили Москву 7 раз, а Киев лишь однажды. Решение продлить линии московского метро в города Подмосковья может привести к удорожанию жилья в отдельных районах на 10-30%, сообщили эксперты рынка недвижимости. Больше всего цены на жилье могут вырасти в менее дорогих районах на юге и востоке Подмосковья, считают они. Компания Apple представила первый складной iPhone Duo с 2 экранами – внешним на 5,4 дюйма и внутренним на 7,6. Ради тонкого корпуса компания отказалась от Face ID и вернула Touch ID в кнопку питания. Продажи в США стартуют 23 октября, цена от $1999. Также показали iPhone 18 Pro и Pro Max, новые Apple Watch и AirPods 5, а презентацию впервые за 16 лет провел не Тим Кук, а его преемник Джон Тернус. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.

0: центов на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

Куклачев уволил из труппы кота, который метил на его место.

0: Рекорд. Реклама.
1: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Запускаю режим «Живу у моря».
5: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
4: Система успешно запущена.
5: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
6: Лакшери оптика «Бан». 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Второе танцевальное на связи. Я Никит Бурягин, и 13:00 у нас в Петербурге по московскому времени. И это случилось. Самое мерзкое, что могло произойти, и кто-то все-таки это реализовал. В мексиканской подземке. Представляете, парень открыл банку сюрстреминга. Кто не в курсе, это на очень-очень вонючий, ну как его называют, шведы, деликатес, да, это их блюдо, собственно, они им гордятся, они его любят, они его вкушают постоянно, но пирамида аромата, чтобы объяснить и донести это до вас, это гнилая рыба, плюс тухлые яйца, плюс, наверное, немножечко канализации, и вот это вот так все пахнет, когда только банка начинает открываться, вот первый пшик обычно от консервы, вот он сразу выдает набор всех этих ароматов. Парень решил открыть это в метро, в загнутом пространстве, в тоннеле, конечно же, на него сразу все накинулись, кто сидел там, кто не кашлял в пол, кто не пытался как-то промыть глаза водой, которая там только имелась. Парень, в общем, выхватил. Вот такой контент он записал для нас всех. Не советую вам даже наспор никогда пробовать этот сюрстреминг, потому что я когда-то это, к сожалению, делал. Ладно, о плохом поговорили, о невкусном, о вонючем. Давайте о хорошем и замечательном. Крис Лейк в этом часе с треком «Long Jacket».

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Сванки Тюнс». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели X-Landix, Esteo, Cherry, Tenet, Tenet Plus, Exit, Amoda и Джейку. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
2: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-27-97.
4: 1, 2, полицай, 3, 4.

0: Рекорд. Новости.
1: России надо надеяться прежде всего на себя в урегулировании вокруг Украины, заявил помощник российского президента Патрушев. Он отметил, что США могут повлиять на Украину, но влияние на Киев оказывают и Европа, что вызывает противоречия. Европейские страны совсем не заинтересованы в мире на Украине, отметил он. Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли отметки в 321 миллиард рублей, сообщил первый замглавы МВД. Большая часть этих денег, 250-260 миллиардов рублей, идет в региональные бюджеты. Летом в России кратно повысили пошлины для мигрантов. Сбор при оформлении вида на жительство вырос в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8 раз, российского гражданства в 12 раз. Информация об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку, распространяющаяся в интернете, не является официальной. Финальной утвержденной версии на данный момент нет, сообщает Рособорнадзор. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АУТЭБАНК» 0+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем «Сбербанк онлайн» и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».

Вселенная, впереди большие перемены. Я знаю точно, все будет офигенно. Помните эти нетленные стихи из композиции Павла Воли? Я к чему? К тому, что Павел Воля, если вдруг кто-то вот прямо заскучал по этому артисту в плане не стендапа, а в плане музыки, Павел Воля возвращается в свою музыкальную карьеру. Соответственно, видимо, и сольник в Олимпийском, видимо, и различные мероприятия. Я не знаю, может, Павел Воля и диджеем захочет тоже стать, и вернуться. Наверняка он где-нибудь там стоял за вертушками. Короче, если вы соскучились по голосу, таланту и музыкальным пристрастиям Павла Воли, то можете как раз-таки на это обратить внимание. Эту новость я нашел в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд», который, естественно, на парковках везде ловит, поэтому, если хотите быть в курсе музыкальных событий, то подписывайтесь. И давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, новая версия легендарного «Illusion» от Мери Бенасси.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
4: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В администрации Трампа допускают, что конфликт с Ираном не завершится к концу его срока, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, Венс, Рубио и другие представители администрации на заседаниях обращали внимание Трампа на то, что Тегеран может и дальше противостоять давлению Вашингтона, несмотря на блокаду и военные действия. Лето 2026 года стало для Европы самым жарким за всю историю наблюдений. Август повторил рекордный показатель месячной температуры, зафиксированный в июле 2023 года. Также близкими к рекордным оказались показатели температуры поверхности Мирового океана. Стоимость отдыха в Египте для россиян на предстоящую зиму выросла на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщили в АТОР. При этом раннее бронирование пока позволяет компенсировать подорожание.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.
5: I was crying.

пользоваться. Вы, соответственно, всегда можете зайти в нашу телегу, написать там слово там «Трансмиссия», «Пиратская станция Белая» и скачать лайвы оттуда. Если, например, вы были вместе с нами на ВК-фесте, вам понравился кто-то из артистов, зашли, скачали, и все классно. Поэтому будьте вместе с нами, скачивайте любимую музыку при помощи наших телеграм-каналов и не забывайте, что у нас есть и каналы в Максе. Давайте расскажу, кстати, о треках, которые будут в этом часе. Свежак от Fastboy.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
1: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев назвал защиту гражданских объектов России от атак вражеских беспилотников одной из важнейших задач. Компании не должны в одиночку противостоять санкционной машине Запада, государство не может оставаться в стороне. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». России и США есть о чем говорить и важно воплощать слова в дела, заявила Мария Захарова в рамках прошедшего Восточного экономического форума. Так она прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае, а также о предмете потенциального диалога. Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. С этим надо разобраться, заявили эксперты. В России создали платформу для обсуждения поправок в действующую редакцию правил дорожного движения, где все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

Слушайте, а вообще есть среди слушателей Радио Рекорд те, кто такие посмотрели вчера презентацию Apple, или, может быть, даже вообще не смотрели, а, в принципе, просто уже понимали, что с сегодняшнего дня они будут готовиться к тому, чтобы приобрести новый девайс. Я напомню, что вчера компания Apple провела большую презентацию. Во-первых, показали часы, которые не изменились, наушники, которые почти не изменились, и показали новый iPhone 18 Pro Max и Pro, который тоже практически не изменился, но зато появился новый девайс под названием iPhone Duo. Да, это такой складной телефон. Компания Apple решила все-таки в самый последний вагон залететь

телеграм-каналы, в том числе, естественно, Радио Рекорд. У нас там все расписано, сколько что стоит и так далее. Но вы должны понимать, что вот этот iPhone Duo минимально на 256 гигабайт версия будет стоить $2000. Это вот там далеко в Америке. А в России, соответственно,

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Он хочет вернуться в Волан-де-Морт взрослым. Может, они как-то закрутят эту вселенную?
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе? Как-то тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще уже прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится, смотрите, как он в дичи какой-то участвует. Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм. Там этот... Тун-тун Сахур, как его? Татум? Как его? Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум. Тантум Верде. Все забыли,
2: как
1: да?
2: Как бы вылетел из головы.
3: Ну, и фамилия у него, давай.
1: Джейсон Татум, пусть
2: будет. Ченнинг Татум.
1: Вот он ты.
2: Сделали.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
2: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в 20-х числах сентября и планирует поднять вопрос о поставках американских систем ПВО. Об этом пишет газета «La Stampa». Спикер украинского МИД Тихий ранее заявлял о предварительных договоренностях по личной встрече Зеленского и президента США в сентябре. Систему биометрического контроля за въездом и перемещением мигрантов планируют ввести по всей России, заявил Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям». Миграционная политика России не направлена против иностранцев, которые соблюдают законы и уважают российское общество, добавил он. Российская банковская система абсолютно стабильна, деньгам граждан ничего не угрожает, заявил Медведев в интервью «Ведомостям». Вбросы в иностранных СМИ о якобы изъятии вкладов у россиян делаются на заказ, отметил замглавы Совбеза России.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Swanky Tunes». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете, я пришла в прекрасном настроении, да, сюда, к вам, к любимым в эфир, но тревога одолела, потому что я почитала, подготовила уже к эфиру наш телеграм-канал. Мне кажется, нам пора ставить маркировку 18+, вот честное слово. Так, смотрите, что у нас опубликовано в нашем телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. Новость очень тревожная. Ученые выяснили, что работа может вызывать у мужчин, да, импотенцию. В принципе, ничего нового, да, сильный стресс отражается, конечно же, на сексуальной функции, ничего не охота, еще эти скандалы с коллегами, с начальством, конфликты, ну, множество факторов, может, зарплата кого-то тоже не устраивает, разве ж такое мотивирует, разве такое возбуждает, ну, конечно, бедные мужчины. Вот диджей Фил сказал, что, в принципе, можно продолжить не работать парням. Парни, вы вообще что думаете? Пишите мобильное приложение Радио Рекорд. Кстати, еще есть способ, как вас, мужчины, приободрить. Опять же, заглядывайте, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там такие фотки Сидни Суини, вот, знаете, опубликованные. Из одежды там только теннисная ракетка. В общем, я вам все сказала, дальше выводы делайте сами. По музыке тоже расскажу, что у нас впереди. Это Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Еще впереди Offenbach и Miles Away. И, конечно, Anima Out of My Body. Макс Тайлер тоже в этом часе. Love Forever. Эйфи, Meet Me in the Dark. Уже сейчас. И все это рекорд.

0: Не пропустите! Радио Рейв, колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: России надо надеяться прежде всего на себя в урегулировании вокруг Украины, заявил помощник российского президента Патрушев. Он отметил, что США могут повлиять на Украину, но влияние на Киев оказывают и Европа, что вызывает противоречия. Европейские страны совсем не заинтересованы в мире на Украине, отметил он. Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли отметки в 321 миллиард рублей, сообщил первый замглавы МВД. Большая часть этих денег, 250-260 миллиардов рублей, идет в региональные бюджеты. Летом в России кратно повысили пошлины для мигрантов. Сбор при оформлении вида на жительство вырос в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8 раз, российского гражданства в 12 раз. Информация об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку, распространяющихся в интернете, не является официальной. Финальной утвержденной версии на данный момент нет, сообщает Прособорнадзор. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами где?
2: В ресторане,
3: конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
5: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новые тенденции. Плюс L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Тенет Плюс Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Тенет Плюс. Быть элегантным.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: «ТБанк». 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТБанк» 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Почему-то мне кажется, что сегодня пятница, сегодня лишь четверг, да, четверг, рыбный день. Кроме того, какой еще сегодня день, друзья? Оказывается, сегодня день поиска в интернете чего-либо. Ну, вы знаете, к чему я подвожу. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд, рассказывайте, что последнее искали, гуглили в интернете. Ну, что я искала? Ну, конечно же, я искала, какой сегодня праздник, и я его нашла. День поиска в интернете. Что вы искали, пишите тоже. В этом часе у нас Крис Лейк и Long Jacket.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Exlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Запускаю режим «Живу у моря».
6: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
5: Система успешно запущена.
6: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на морекраймея.ру.
4: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер привезли в Киев условия капитуляции Украины, считают депутаты Верховной Рады. Они также недовольны тем фактом, что эмиссары США посетили Москву 7 раз, а Киев лишь однажды. Решение продлить линии московского метро в города Подмосковья может привести к удорожанию жилья в отдельных районах на 10-30%, сообщили эксперты рынка недвижимости. Больше всего цены на жилье могут вырасти в менее дорогих районах на юге и востоке Подмосковья, считают они. Компания Apple представила первый складной iPhone Duo с двумя экранами – внешним на 5,4 дюйма и внутренним на 7,6. Ради тонкого корпуса компания отказалась от Face ID и вернула Touch ID в кнопку питания. Продажи в США стартуют 23 октября, цена от $1999. Также показали iPhone 18 Pro и Pro Max, новые Apple Watch и AirPods 5, а презентацию впервые за 16 лет провел не Тим Кук, а его преемник Джон Тернус.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
12: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
13: Только в ленте.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
22: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Он хочет вернуться в Волан-де-Морт взрослым. Может, они как-то закрутят эту вселенную?
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе? Как-то тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще уже в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится смотреть, как он в дичи какой-то участвует. Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм. Там этот... Тун-тун Сахур, как его? Татум? Как его? Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум. Тантум. Верде. Все забыли, да?
2: Как он вылетел из головы вперед?
3: Ну, и фамилия у него, давай!
1: Джейсон Татум, пусть будет.
2: Ченнинг Татум.
1: Вот он ты!
2: Что сделали?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
5: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х. Возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
1: Ожу-гу-гу. Украина 116 784 739 2130. Санкт-Петербург.
4: 12. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну что там, ждете новый айфон-то? Тем временем отказаться от новых айфонов призвал россиян депутат Госдумы. Он считает, что их могут айфоны удаленно превратить в кирпич. Он привел аналогию с удалением ВК из App Store. Понимаете, да? Вот что будете делать, как вы считаете? Может быть, будем переходить на более универсальные средства, либо все же дождемся айфона-то нового? Друзья, рассказывайте, готовы ли бешеные деньги отдать за грядущую новиночку? Если да, то пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все почитаю непременно. И вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд обязательно. Прямо сейчас. Бенни Бенасси в этом часе и Illusion услышим.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Вкус!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев назвал защиту гражданских объектов России от атак вражеских беспилотников одной из важнейших задач. Компании не должны в одиночку противостоять санкционной машине Запада, государство не может оставаться в стороне. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». России и США есть о чем говорить и важно воплощать слова в дела, заявила Мария Захарова в рамках прошедшего Восточного экономического форума. Так она прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае, а также о предмете потенциального диалога. Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. С этим надо разобраться, заявили эксперты. В России создали платформу для обсуждения поправок в действующую редакцию правил дорожного движения, где все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте! И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: У меня дело выгорело!
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
19: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хрен бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
5: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое что ни на есть, начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда в течение ближайшего часа. Впрочем, как всегда, по будним дням мы обсуждаем новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! И вот, наконец-то, вышел новый iPhone Duo по цене для россиян примерно в 300 тысяч рублей. Но это, конечно, совершенно неважная новость, особенно в нашей стране, где только 5% могут позволить себе купить его сейчас не в кредит, и только примерно 30% позволят...

0: Позволят себе его купить в кредит, но не сейчас, а когда он станет дешевле. А как гласит золотое микроэкономическое правило, если вы не можете купить вещь за наличные из своего кармана прямо сейчас, то она не про вашу честь. Так что новость про эти айфоны практически совершенно не важная, и поэтому мы здесь обсуждаем другие новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
1: Крем-хруст-шоу.
2: Каждый второй россиянин прощает долги знакомым и больше не требует денег обратно. Полностью возвращают одолженное только 45% опрошенных. Чаще всего речь идет о небольших суммах до 5000 рублей, но даже они становятся причиной конфликтов. У 59% респондентов из-за невозвращенных денег испортились отношения с друзьями, родственниками или знакомыми.
0: 59, это, слушайте, это у нас, видимо, столько в стране приходится на коллекторов и приставов, потому что это только они так расстраиваются, когда им денег не отдают.
3: Ну, тогда получается, что я тоже в чем-то коллектор, потому что я дико расстраиваюсь, когда
0: деньги не возвращают. Это очень странно.
3: Очень дико, просто вот весь не в себе нахожусь.
0: Это очень-очень странно, господин Кремов, и не только про вас, потому что такое количество людей расстраиваются из-за невозвращенных долгов. Что это, простите, за меркантильные твари такие? Ну что, знакомым друзьям 5000, что ли, жалко? Но даже главное не это. Главное, послушайте, а я не понял, а что они, да и вы, что ли, я не понимаю, вы что, шпионы, что ли? Вы что, не знаете наших негласных российских традиций? Вы что, не знаете, что у нас, у россиян, дать в долг означает подарить? Вы что, не знаете языка? У нас же даже есть, собственно, язык, надо просто понимать, да? Например, слова там, там «дай», там, «косарь отдам в понедельник» означает «отдам, может быть, через год». Да, там, если говорить там «отдам завтра», это означает черным по белому только одно. «Отдам когда угодно, но не завтра». А когда тебе там, знаете, там говорят, отдам скоро, но это значит не отдам никогда. Вы что, не русские, что ли?
3: Ну нет, ну я сталкивался не скоро, а в ближайшем будущем. Ну в ближайшем будущем,
0: да. Вы думали, что вам отдадут? Ну вы, я не понимаю, что с вами не так? Но тут, смотрите, тут, конечно, есть хорошие новости, потому что, как было сказано, каждый второй россиянин прощает долги знакомым и больше не требует денег обратно.
3: Где эти россияне? Я хочу с ними дружить.
0: Это значит, вот я, он, да, это я такой. Это значит, что каждый второй наши традиции и язык знает. Да, да, то есть нормальные люди, как мы. Что дать в долг – это пожертвование, это задонатить. Конечно, я когда даю в долг, я, разумеется, я не знаю, что вы зайдет такой господин Кремов, откуда вы, но я не рассчитываю, что мне их отдадут. Но есть и плохие новости, конечно, да. Там же там было сказано, что полностью возвращают одолженное 45%. Там сказано только 45% опрошенных. То есть 45% – это не наши люди, это какие-то шпионы. То есть они отдают долги. Слушайте, а может они еще и кредиты отдают? Может они еще и налоги платят по белому?
3: Ну, как бы, наверное, да. Но слушайте, вот хочу к вам вас все-таки уточнить. Вот вы говорите, что когда вы даете в долг, вы, ну, дарите, да, то есть донатите, то есть а так к этому относитесь. А вы даете в долг?
0: Да, конечно, только у меня есть правило. Я даю такую сумму, которую я не буду требовать обратно, как вот такой болван, как вы. Я даю там 1000 рублей, 2-3, там 4-5, я даю, не жду больше. Если у человека есть, там, я не знаю, желание мне отдать, он не отдаст. А если нет, мы все это как бы запомнили, но я точно не требую. Да? Да, да, потому что, знаете, есть, а тем более, особенно странно, как, значит, гласит поговорка, да? Берешь там чужие 5000, а отдаешь всего косарь, в которые превратились 5 тысяч после инфляции. Да, и им что, отдать...
3: Но это свой же косарь. 5?
0: Да, да, с другой
3: берешь
0: стороны...
3: Чужое...
0: Согласен. С другой стороны, там, как говорится, берешь чужие 5 тысяч, а отдаешь свои, на которые, может быть, уже купил биткоин.
3: Ну, ты к ним привык просто, знаете, просто они родными стали. Даже, может, ничего не купил, просто вот есть и есть. Как бы так прирос к ним сердечком своим.
0: А, это да! Ну, я понимаю, я понимаю вас. Просто мне странно, что вы ждете. Но при этом, значит, каждый второй россиянин... Там было странно, объясните мне, я тут не очень понял. Каждый второй россиянин прощает долги знакомым. Значит, каждый второй — это 50%, да? Но при этом было сказано, чаще всего речь идет о небольших суммах, там, до 5000 рублей, и даже они становятся причиной конфликтов у 59% россиян. Подождите, 50 плюс 59, это уже 109%. Откуда еще 9?
3: Ну, то есть, смотрите, какая может быть штука. Вот дал кому-то денег, да, как бы он тебе долго не отдавал, отношения испортились, ты все-таки выбил свой долг, но отношения, в общем, знаете, осадочек остался, как бы, понимаете? То есть, так, ну, такое, на душе такая.
0: А, кстати, как вы выбиваете, расскажите.
3: Я, ну, как, тактика длительной осады.
0: Катанье.
3: Звонки, сообщения во всех мессенджерах. Стояние под окном в свете фонаря вечером и глядишь на его окно там.
0: Или просто глядишь с укором.
3: Он открывает шторку, а там ты стоишь такой.
0: Да, работает 5000. 5000 дается свои непросто, это понятно. Но вот вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что даже оказывается здесь вот у нас внутри здесь в студии мы разделились. У Кремова, значит, одно мировоззрение по этому поводу, у меня совершенно другое. А ведь вопрос очень важный, если он так делит россиян. И оказывается, что столько процентов конфликта приходится на эти долги. Так вот, вопрос серьезный, не, может быть, и не первый, но теперь мы поставим его ширше, как говорят те, кто ждет, что ему дадут долг. Ты даешь денег в долг? Ты берешь деньги в долг, а ты, когда берешь, отдаешь деньги в долг? Или когда ты даешь, ты рассчитываешь, что тебе вернут?
3: И что ты для этого делаешь, да, чтобы вернули тебе деньги?
0: Главное, твое отношение к долгам, твоя этика в отношении долгов. У Кремова такая, у меня такая. Какая у тебя этика в отношении долгов? Должны отдавать, не должны. Нужно давать, не нужно. Если нужно, то как? Не нужно, то сяк. Вы люди умные, наверняка долгов выше крыши, как у большинства. Пишите, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст шоу.
1: Дети в России смогут начать учиться на тюремщиков сразу после 9 класса. ФСИН хочет возобновить программы среднего образования для будущих сотрудников колонии. Курсанты будут проходить практику непосредственно в учреждениях уголовно-исправительной системы, а преддипломную там, где им предстоит служить по контракту. Так ведомство рассчитывает решить проблему нехватки кадров в тюрьмах.
2: Слушайте, ну, а что, ну, ну, я, конечно, это же лучше после 9 класса в тюремщики, чем в тюрьму. Ведь с той-то стороны тюрьмы лучше. Я даже скажу больше. Это мечта любого школьника. После школы в тюрьму. Но в хорошем смысле.
3: Да, это стабильность, это как бы питание трехразовое. Это не нужно на одежду тратиться, эти все шмотки там, да, покупать себе там где-то на Wildberries. Там тебе дают красивую, прекрасную форму. Но мне обидно, знаете, какое-то слово такое, тюремщики. Вот мне не нравится. Ну, дайте как-то осовременим там. Типа там, оператор пенитенциарной системы. Ну, вот как, ну, тюремщики. Ну, такой бэкграунд нехороший такой, да? Сатрапы там.
2: Ну, ОПС сокращенно. Нет, ну, да. Ну, так ОПС звучит тоже тревожно. Ну, надо подумать. Меня не это беспокоит.
3: Гниды казематные.
2: Нет, просто казематные. Ну, без гнид. Ну что, просто казематные.
3: Это цитата в крайнем случае.
2: Но и чего, значит, после 9 класса в тюрьме? То есть, это, конечно... Это очень прикольно. Это классная новость, потому что, смотрите, пока ровесники, там вот этих вот девятиклассников, да, девятиклашек, которые соберутся работать в тюремщики, да, пойти, как-то, как у нас говорят, пойти в тюремщики, да, и, значит, пока их ровесники там, значит, тщеславно думают, что они там станут психологами, там, чиновниками, там, да, что быть чиновником-то престижнее, чем тюремщиком, а ты-то, кто хочет быть тюремщиком, уже знаешь, да, какие они наивные, да, потому что чиновник, это, конечно, хорошо, пока его не примет тюремщик. И вот тот-то чиновник и поймет, что престижнее, да?
3: Да, это ну, вот такие истории. Ну, понятно, что, знаете, ну, конечно, я не хочу... То есть никого не хочу ни в коем случае оскорбить и обидеть, но это среднее профессиональное обучение. Да? Тут идут люди, ну, не отличники, не круглые, там, не олимпиадники, там, не золотыми, там, золотыми медалями. Тут идут люди, которые учатся средние. В их классах, конечно, есть какие-то отличники, которые будут. Я был там чиновником, да? И вот он стал чиновником, этот отличник, который смеялся над этим, как бы, таким синичком. И стал даже замгубернатора. А у нас же замгубернаторов, как бы, и замминистров, как бы, только в путь принимают.
2: Да,
3: и вот они встречаются, два одноклассника.
2: Да?
3: Опа!
2: Конечно! Так что не надо хихи, что тюремщика, да? Потому что тюремщик у нас в России тюремщик, это в конечном счете, самая престижная профессия. Это, знаете, поначалу у нас хорошо быть бизнесменом, а в конце лучше тюремщиком.
3: Ну да.
2: А, знаете, как говорят, смеется тот, кто смеется последним. А последним смеется кто у нас?
3: Ну вот кто вот с той стороны двери.
2: Да, конечно. Но у меня вопрос. Там он сказал, значит, да, дети в России, да, смогут начать учиться на тюремщиков сразу после 9 класса. А почему после 9 класса? Не поздно ли? Мне кажется, что на тюремщика надо учиться уж как минимум с 3-го. А лучше вообще с 1-го. Знаете, как даже песня была? Помните там? Первоклашка, у тебя сейчас тюряшка. Или как там пелось? Я забыл.
3: Ну, там пелось немножко по-другому.
2: Ну, не важно.
3: И это, кстати, так оно и есть. Потому что, смотрите, как бы, профессиональное обучение после 9 класса, как бы, да, там, в колледжах, там, в лицах каких-то там. Ну, до этого есть такая штука, как профориентация. И, возможно, у нас с 5-го уже их будут профориентировать.
2: Конечно. Ну, хотя бы, обязательно, хотя бы один урок, посвященный тюрьме, должен быть. Такое тюремное ОБЖ. Или тюремный труд. И даже можно назвать урок «На свободу с чистой совестью».
3: Да, да? Или физкультура. Просто бегать по кругу. Ходить по кругу, знаете.
2: Но не бегать, это важно.
3: Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте.
2: Ну и уже, да, может быть, там с 5 класса, как говорите, уже, чтобы пятиклассники учились охранять шестиклассников.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Сегодня вечером на рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
4: Участники фестиваля «Белая».
0: «Сванки Тюнс». В 11 вечера. «Час резидента» на рекорде. Рекорд. Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Лошади не спасли россиян от топливного кризиса. Коневоды опровергли рост спроса на животных вместо автомобилей. По словам участников отрасли, интерес к лошадям, наоборот, снизился из-за падения платежеспособности населения. Желающих завести лошадь хватает, но далеко не каждый может себе это позволить. Содержание животного в некоторых случаях обходится даже дороже, чем владение автомобилем.
2: Ну, это конечно! Я вам скажу, смотрите, на автомобиле там шо, там поменял только масло, там антифриз, ну или двигатель убитый плохим бензином, да? А для коня, смотрите, нужно купить себе шапочку жаке, эти обтягивающие штаны.
3: Белые, жаке, беленькие, такие белые, классные, обязательно, лакированные, да, сапоги, да, со шпорами.
2: Да, кожаный кнут в секс-шопе.
3: А нет, тоже кнут, денег стоит. Не кнут, кнут — это уже повозка. Ну, хлыст. Стэк,
2: да,
3: или нагайку.
2: Ну, знак, конечно. Я не знаю, вы это знаете, как...
3: Как кавалерист, посещает, да, гусар.
2: А не как тот посещает секс-шоп. Потом что там? Овес нужно купить. А лопатку, вот эту, лошадиные какашки с дороги собирать. А седло потертое. А шпагу. Знаете, как говорят, конь без шпаги — деньги на ветер. А еще, сударь, или это уже, ну,
3: а,
2: не важно.
3: А еще, смотрите, как бы, для машины в наше время уже не нужен, обязательно не нужен гараж. Для коня конюшня обязательно нужна.
2: Конечно.
3: Конюшню нужно иметь.
2: Конечно, дороже, да, им там, и нового Бентли, например. И с точки зрения понтов, знаете, и опять же, а вот смотрите, там, например, Бентли, даже какой-нибудь там Чинган, да, ты его можешь купить в кредит, а коня в кредит дают? Коня в кредит не дают, коня в яблоках тебе дадут взять.
3: Нет, но если был бы спрос, я думаю, начали бы давать, как бы, всякие там конезаводчики. Там. Ну, нет.
2: Вот, я вот, если вот, бы, значит, пока спроса не нет, дают, да. Значит, и в любом случае, значит, я скажу так. В любом случае, конь сейчас, по сравнению с автомобилем, это просто беспонтово. Знаете, ну, не Бентли. Потому что конь, это всего лишь одна лошадиная сила. Пацаны не поймут. Если хотя бы, я не знаю, там, в упряжке тройка, да, это еще куда не шло? Это три эти.
3: Ну, три лошади.
2: Да, куда не шло. Да, а так, что это такое там? А, с бубенцами, да, еще куда не шло?
3: Тройка должна быть обязательно с бубенцами. Без бубенцов это уже не то, не те ощущения.
2: Да?
3: Бубенцы должны
2: быть. Вы это говорите опять как наездник или просто
3: как теоретик?
2: Ну, с бубенцами всегда лучше, да, господин?
3: Зато на коне ты сидишь выше всех, как бы, в движении.
2: Ну, как
3: же выше троллейбусного водителя.
2: А если ты на Хаммере, например? Не факт. Ну, хотя, да, тут спорно, да, но это, пожалуй, плюс.
3: А если еще плюмаж такой?
2: Куда? Туда именно? Ну, объясните мне, я просто не понял. Было сказано, да, лошади не спасли россиян от топливного кризиса, да? Типа, и кто там эти коневоды, да, провергли рост спроса?
3: Коневеды.
2: А, я думал, коневоды.
3: Нет, коневоды.
2: Коневеды,
3: конечно,
2: он сказал, да?
3: Нет, коневоды,
2: а,
3: конечно.
2: Ну, а в чем разница между коневодом,
3: ну,
2: и коневедом?
3: Ну, вот, например, они, у них есть лошади, а вот я, например, коневед. Я шарю в конях, но коня у меня нет. Теоретик.
2: А коневод, наоборот, потому что он не шарит, но есть конь. Кто бы, да, понимаю. Но, и значит, они опровергли, да? Они, как бы сказано, лошади не спасли от топливного кризиса, они опровергли рост спроса на лошадей вместо автомобилей. А что, был такой спрос? То есть что-то, кто-то реально после вот начала проблем с бензином хотел купить себе коня или просто присматривался?
3: Мы даже шум такой оставил информационный, мы даже это перетирали с вами.
2: Нет,
3: в эфире.
2: Нет, да уж это просто так, ну просто, знаете, же шум, ну чтобы реально. То есть после, значит, проблем с бензином захотели купить коня, а после проблем с Wildberries захотели купить голубя, чтобы посылки через него, да? А после блокировки Telegram пергамент и гусиное перо. Нет? Не хотели купить?
3: После Telegram нужно как бы азбуку Морзе купить. Ну, телеграфный аппарат.
2: Но я, знаете, что вам скажу? На самом деле, вот зря. Вот я сейчас я уже думаю, что зря нет такого спроса на коней. Это оказались просто слухи, и это очень плохо. Потому что это очень... Конь — это круто, если так реально разобраться. Понятно, что мы все консервативные, инертные, да? Но и смотрите, вот просто представьте, а? По Ленинскому проспекту. Да на коне. Да до улицы Салова. Это же, да, одно удовольствие. А потом на конную.
3: Я бы по конногвардейской бы рассекал бы туда-сюда.
2: Эй, судебеший пнем! Да, это раз. А потом, смотрите, в Питере на самом деле коней так много, да, что как будто проблемы с бензином уже лет 20.
3: Ну, это в сезон, знаете, вот туристы приезжают. Зимой-то ты не встретишь санки, сани запряженные.
2: Да, но все равно они есть. Но зато, судя по количеству коней здесь у нас в Питере, у нас нет проблем с овсом. Да, тут точно все хорошо.
3: Настойка овса в аптеках продается.
2: Да. Но, и смотрите, нет, действительно, ведь конь в городе, это ведь хорошо, на самом деле, даже не только из-за бензина. Это круто и по другой причине. Смотрите, во-первых, парковки. Ведь скажите мне, сейчас это самое больное место у этих там автомобилистов, у всех, да? Негде парковаться, центр платный, тут не воркнешь, там просто, да, ну реальная проблема, да? А парковки для коней не запрещены. Вы когда-нибудь видели где-нибудь знак перечеркнутого коня?
3: Или, ну, пока нет, или слушайте, но если бы появились как бы много наездников на улицах нашего и других городов, то появились бы такие знаки, перечеркнутый конь, там, коню не валяться здесь, знаете, там,
2: и появились бы... Да, не в коня корм, это вот что может быть,
3: что за знак это? Зубы не смотрят, не смотреть.
2: Это у заправки. Ну, пока нет, в любом случае, да, пока нет. А потом, смотрите, потом нет проблем с заправками, да? Ведь любая бабушка, которая кормит голубей овсом, она может и лошадь покормить, например.
3: Ну, на лошадь бабушка не любая, на посёлке. Тут нужно бабушек 20, а то и 40.
2: Да,
3: и когда вот все, будет очень много коней, возникнет проблема с эвакуаторами. И можно, я уже продумал все, можно привлечь к эвакуации коней цыган. Ну, правда,
2: ну, есть шанс,
3: что они выкроют его в Калужскую область, они на штрафстоянку,
2: да. Да, а может, и на штрафстоянку. Тут был случай, знаете, где-то новость была, цыган завел на 9-й этаж коня. Ну, на 9-м этаже, чем плохо. Но главное даже не это. Главное, что с конем, смотрите, ведь самое главное, нет проблем с гаишниками. Потому что никто не остановит. Конная полиция вроде где-то еще говорят есть, а вот конного ГАИ нет.
3: Цыган.
2: Привлечь. Но и гаишников сейчас в этом смысле мало. А главное, ведь главное, нет конных камер. Ну, на уличных, которые снимают на коня направленном.
3: Хотите Мартину слышать? Кого привлечь?
2: А с камерами? Да я не очень понял. Цыган с камерой что?
3: Снимали.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу.
1: Имитация бурной деятельности действительно помогает продвигаться по карьерной лестнице. Начальство чаще замечает сотрудников, которые сидят перед монитором с максимально сосредоточенным лицом. Психологи выяснили, что умение демонстрировать занятость и правильно подавать свои усилия может приносить более высокие оценки руководства, даже если по реальным результатам такие работники не превосходят коллег. В итоге спокойно закрывший все задачи сотрудник рискует проиграть тому, кто весь день изображал завал.
2: Так все-таки подтвердилось, значит, да? Значит, все-таки выяснилось окончательно, что начальники идиоты. То есть в этом новость же, да, я так понимаю? То есть новость, вот что самое главное. Новость, что начальников не просто легко обмануть имитацией бурной деятельности, уж даже круто и нужно обмануть. Да, любой развод они схавают за милую душу. Знаете, я вам скажу честно, я всегда на это надеялся, но точно не знал. А вот теперь, всегда, когда начальник будет идти по коридору, я буду делать вид, что говорю в микрофон. Да, а вы вот делаете вид, что закрываете задачи, рискуете, это, сами знаете.
3: Ну, маленькая вопрос. А если все остальные начальники идиоты, то наши просто доверчивые.
2: А, это
3: добрые люди, да.
2: Это я не сказал, да?
3: Нет,
2: я первый сказал.
3: Люди.
2: Я первый об этом подумал. Я просто не успел сказать. Это я так для начальства исключительно. Знаете, но мне больше всего нравится это я обожаю. Я обожаю этот вот офисный новояз наш. Как там было сказано? В итоге, типа там, закрывший все задачи сотрудник рискует проиграть тому, кто весь день изображал завал. Я это обожаю. Закрывший офисный там задачи сотрудник. Слушайте, они что с ними не так? Они теперь задачи закрывают? Мы в наше время задачи решали. А они их что, просто закрывают, знаете, как крышку унитаза, не спуская? А еще лучше, я вам скажу, не закрывать задачи, а затыкать. Заткнул офисную задачу, чтобы не воняло, или чтобы не торчало. И хорошо, закрывают они задачи.
3: Ну, не знаю, мы в наше время решали не задачи, а вопросики решали. Темки
2: разные. Это да, ну не задача, да, тут тоже верно.
3: Вопросики порешаем.
2: Да, ну не закрывай. Хотя мне закрой вопрос у нас был еще такой.
3: Закрывали вопросики.
2: Да, правильно, решали вопросики и закрывали вопросики. Да, а эти задачи решать. Ну, окей, давайте, значит, итог новости. Значит, очень полезная информация. Значит, имитация бурной деятельности, как было сказано, действительно помогает продвигаться по карьерной лестнице. Ну, это, кстати, всех касается, да?
3: Ну, тут почему-то говорилось только о тех работниках, которые тырят в монитор, как бы. Ну, пялятся.
2: А таксист?
3: Ну, вот таксист, токарь, там, не знаю, столивар, там, дровосек.
2: А вот дровосек куда пялится?
3: Вот как начальник, главный обер-дровосек, как бы, да? Такой, да. С огромным топорищем.
2: Дровосек, типа, пялится в дрова. И идет главный дровосек. А этот пялится.
3: А вот тут это не сработает, как бы.
2: Жаль, подумали дровосеки. Но в любом случае, ребята, если вы не дровосек, если в офис, значит, пора имитировать, раз это так. И кто нам все это сказал? Это же нам все, да, это нам все сказали психологи.
3: Ах ты,
2: да, и вот они
3: вот
2: уже...
3: Вот они черти.
2: Да, нет, а вот просто психологи уже начали имитировать бурную деятельность. Вот всей этой фигней, которую мы только что услышали.
0: Крем-хруст-шоу. Реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6.
13: Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: Эфир — это не билеты в Таиланд, штука совершенно бесплатная, даже для вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, а может быть для вас и в первую очередь. Пользуйтесь как хотите, пишите все, что хотите, кое-что из того, что вы понаписали, мы в этот бесплатный для вас эфир сейчас почитаем. Народные новости, это у нас называется, и что там?
1: Ну, тут у нас была очередная статистика вследствие очередного опроса о том, что каждый второй россиянин прощает долги знакомому и больше не требует денег обратно. Ну, речь идет о небольших суммах. При этом 59% из заявили, что у них испортились отношения с близкими, с родными, со знакомыми из-за того, что те не возвращают деньги. О долгах мы сегодня говорим. Ты кому-то должен, кто-то должен тебе. Отдаешь ли ты, не отдаешь ли ты, отдают ли тебе. И все это какое, ну, на примерах желательно. И вот есть у нас такие просто радикальные, я бы сказал, невозвращенцы долгов в данном случае. Вот Елена, например. В долгах, как в шелках, и не парюсь. Сама в долг не даю и долги не прощаю. Я многодетная мать. Мне все должны, а не я им.
0: Тихо. Все, согласен. Не, оставь себе, нет, тут вопросов нет. Фух, знаете, я уже думаю, я надеюсь, ничего не... Как ее зовут?
1: Елена!
0: Очень хорошо, надеюсь, все хорошо. Нет, все нормально, если что, это... Мы разошлись краями, да?
1: Ты нам ничего не должна.
0: Не-не-не, все хорошо, все ровно.
1: А вот есть люди, которые работают потоньше с теми, кто одолжил им денег. Ну, должен я корешку. Ну, там нормально все. Я жду, когда он помрет.
0: Вот. А там нормально, в смысле... Такой... Нет, ну это, кстати... Нет, ну тут смотри, чувак, тут как сказать. То есть, конечно, нет, тут нормально. Ну, не то, чтобы как бы для него нормально, да? То есть, о чем идет речь? Это знакомая всем нам классика, да? Чувак, брать деньги в нужный момент. Вот мы же берем, понимаете, вот люди не думают, они думают, да, вот я возьму бабки, а потом, там, да все равно ему сейчас не надо, да потом отда, а портится отношение все равно. А если ты берешь деньги в правильный момент, а именно когда человек, как он там сказал, у него все нормально, то есть скоро помрет,
1: да? Ну, типа, в ситуации там, а там нормально, да. Ну, типа, ситуация нет, решается.
0: Ситуация хорошая, да. Тут, и смотри, и никаких проблем, да, взял у него деньги, через, сказал, отдашь там послезавтра помер, и никаких обид. И никакой проблемы. Почему вот люди такие такие болваны? Ну почему берут деньги? Ну почему нельзя взять деньги, когда уже видно, что человек, уже нормально,
1: да,
0: все.
1: Ну ладан дышит там, да.
0: Вот как это объяснить?
1: Не, ну а можно, как бы, если ты оптимист, и как бы руководствуешься этой известной пословицей китайской о том, что если сидеть на берегу реки, рано или поздно проплывет труп человека, который дал себе денег.
0: А на это, я вам скажу, бессознательные и рассчитывают половина тех, кто берут деньги в долг. Ведь, смотрите, вообще у нас же какая психология? Да, она, кстати, эта психология имеет определенное объяснение, но оно долгое. Поэтому его в хорошем смысле опустим. Но суть такова. Мы берем деньги, мы думаем, мы этого не осознаем даже, что, смотри, деньги у меня уже на руках. А что там с ним случится завтра, послезавтра, это неизвестно. Но деньги же уже у меня. И в этом смысле, посмотрите, как банки рискуют. Говорят, банки там, мироеды, дают под такой процент. Они дают, у тебя уже деньги. А что будет с этим банком завтра, вообще, мы не знаем.
1: А банки у нас как бы не из первого эшелона. Конечно. Они как бы закрываются
0: особенно
1: постоянно.
0: Так да. Вот и с банками такой же принцип, да, брать в тот момент, брать правильно, когда знаешь, что у банка как-то все нормально, скоро помрет. Вы знаете, вот я вот всегда вот кредит, если брал, у меня, честно говоря, было всего один раз в жизни кредит. Я брал того банка, который знал, что скоро помрет. Он помер, нашел, да? Он помер, ну да, правда, немного из-за там было у меня 1600.
1: Может, он из-за этого и умер?
0: Последняя
1: капля, да,
0: не это, которая переломила верблюду. Да, возможно.
1: Так, ну вот тоже еще такая вот сложная ситуация. Привет, Крем и Хруст. Я сейчас не даю в долг. После того, как у меня один знакомый по кличке Жора занял 5000, все время кормил завтраками. И в итоге он решил записать мне видео, как он по типу дзюбы наяривает на камеру. И отправил мне. После чего кинул в черный список, и больше мы не общаемся.
0: Я не понял, это он типа так долго отдал?
1: Посчитал, что достаточно.
0: А почему? Даже с лихвой.
1: Можно продавать, монетизировать как-то.
0: Ну, это хорошо, что 5. А знаешь, да даже если бы ты ему дал миллион в долг, и он тебе прислал такое видео. Все, подарочки, я дарочки, я тебе...
1: всей души, как бы, да, это не какие-то деньги, какие-то бездушные. Это я тут старался, наяривал как. А вот еще.
0: Нет, кстати, подождите еще. Дайте мне это осмыслить. Это надо запомнить. То есть, если что, я могу взять деньги в долг, а потом послать такое видео.
1: Все. Важно заблокировать этого человека, которому послали видео. Ну, то есть, как бы в черный список.
0: Да, но нет, это не надо. Зачем черный список? Ты ему уже долг отдал. Где такой?
1: Вы все разошлись.
0: Да, разошлись краями. Ты мне миллион, а я тебе что?
1: Ну, вот это вот все. Так. И вот человек, видимо, на опыте дает совет всем нам и слушателям в том числе. Давать в долг не нужно, но можно активно брать. Всегда найдется на что потратить деньги. На новую технику, новые джинсы, поездки в Таиланд. Нужно помнить, что вы сможете найти новых друзей и знакомых, и отдавать долг не придется.
0: Ну, конечно. Никогда нельзя забывать, что мы всегда... Зачем? Вот, понимаете, люди так привыкают к одним и тем же. Ну, расширь ты кругозор. Ну, столько хороших людей вокруг. Чего с одним-то дружить?
1: А эти все уже как бы...
0: Да, эти отработали, конечно, но ищи новых. Для чего нас учат всякие коучи, кстати, искать новых знакомств, расширять новые люди?
1: Выходить из зоны комфорта.
0: Ну, или наоборот туда заходить. А вот чувак пишет, вот Роман пишет. Как говорил мой дед... Вот, кстати, Кремов, вопрос к вам не случайный, а вы уже должны это понимать. Вы должны понимать психологию деда, мыслить как дед, потому что вы уже почти дед. А вот что говорил его дед по этому поводу?
1: Вот и по известной схеме старинной. Как говорил мой дед, я твой дед.
0: А если по поводу долгов, что?
1: Я твой дед, и ты мне должен по жизни.
0: Близко, почти, мыслите как дед, молодец. Пишет, как говорил мой дед, дал в долг, забудь. Но вообще, да, это действительно проблема дедов некоторых. Дал в долг и забыл все. И, кстати, бывает, что дед забыл, и как его зовут.
1: А, да? То есть
0: вообще с памяти порвал.
1: Вот, послушай меня, внучок. Дал долг, забудь. Что, дедушка?
0: А? Что?
1: Я что-то говорил?
0: Да.
1: Я не о чем-то не...
0: Забыл. Да, это да. И поэтому вот это отсюда важное правило. Вот если ты даешь деньги в долг, то лучше быть дедом. Да, а если ты даешь деньги кому-то в долг, то кому угодно, только не деду. Вот вы, кстати, когда ему деду давали в долг?
1: Нет, ну как бы. Да я какому деду? Я бабке-то не давал никаким. Деду, скажешь тоже.
0: Так, ну что, давайте последний.
1: А вот по теме. Дал Арафату 5000. Он вернул 2,5 и снова взял еще 2. Ну, вроде же, что-то правильно. Я думаю, не обманет.
0: Кстати, это очень хорошая стратегия. Очень хорошая.
1: Да, давайте сейчас стендап еще брать.
0: Не-не, сначала. То есть, это ведь Арафат, я не знаю, кто это, но это гений. Познакомь, не надо. Хотя нет, не надо, не знакомь, потому что мне деньги свои нужны еще. Смотрите, ведь стратегия тоже есть вот просто, ну, вот примитивные люди. Возьмут в долг и не отдают. Да, потом кормят завтраками, тем самым еще купят агрессию, да, так сказать, у человека, которому не дали. Арафат, вот гениальная стратегия. Дал 5000, да, через какое-то время, говорит, слушай, сам звонишь и говоришь, давай, слушай, извини, вот сейчас не могу полностью, вот я тебе верну. И дает 2000. И человек думает, о, отдает. Порядочный человек, такой бывает редко, еще сам, обычно сам-то никто не звонит, не предлагает.
1: Да.
0: Но дам 2, а дай мне еще 2500. И, конечно, ты дашь, разумеется. Другое дело, тут плохая новость. Кто это пишет? Лев, да?
1: Лев,
0: плохая,
1: да.
0: Новость, да. Плохая новость только в том, что как-то, конечно, вроде все правильно, но больше он тебе уже не позвонит.
1: Возможно, уедет на свою Арафату.
0: Да, в большой. Вот пишет. Слушайте, очень много не по теме, не могу не почитать. Вот давайте с не по теме, что тут? Вот Рафик. Вопрос задает. Чего? Рафик спрашивает. А зачем продают туалетную бумагу со вкусом ананаса? Арафат, ну, не странно.
1: Какой Арафат? Рафик.
0: Ой, Рафик, прошу прощения, в голове-то Арафат еще.
1: Арафат-то знает,
0: да.
1: Зачем.
0: Дорогой Рафик, мне очень странно тебе, ты как ребенок. Туалетную бумагу со вкусом ананаса продают за тем, что если, например, у тебя от туалетной бумаги со вкусом апельсина уже диатез. Что непонятного?
1: Ну, а тут непонятно все. У меня к графику встречный вопрос.
0: Нет, ну, схема, ну, понимаете же так? Ты, ну, уже все, ну, все. Туалетная бумага со вкусом апельсина уже в рот не лезет.
1: А вот, да. Ты что, точно знаешь, как пробовал на вкус? На запах, да, я понимаю,
0: да,
1: что...
0: На вкус,
1: вот,
0: конечно.
1: А как, и вкус,
0: а как ты знаешь вкус?
1: Вот, да, вот я не...
0: Ну, странно. Поэтому все. Ну, попробовал со вкусом апельсина, со вкусом лимона. Попробовал со вкусом туалетной бумаги. Хочется со вкусом ананаса. Ну что? Ну что, нет, что ли? И я не знаю. Но это к чему он спросил, кстати? Не знаете?
1: Ну, потому что вот попробовал и задумался. Вот, а зачем? Есть ли кто-нибудь еще такой, да? Потому что все обычно реагируют только на запах, на этом ограничиваются. Типа, пахнет, знаете, клубничка там. А какой вкус мне? Это шут ее разберет.
0: Я действительно, я тоже себя поймал то, что я не знаю вкуса туалетной бумаги.
1: О чем же и разговор?
0: Кстати, да, нет, я вот сейчас просто подумал. Вот, кстати, вот смотрите, вот у нас. Сейчас, секунду. Это, так.
1: Будут задавать вопрос, а зачем в студии рекорда туалетная бумага?
0: Но это уже будет не Рафик.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Налоговая сможет следить за балансами, переводами и устройствами россиян с цифровыми рублями. ФНС получит доступ к этим данным с 1 июля 2027 года. В предусмотренных законом случаях служба сможет запрашивать сведения об остатках и операциях, а также IP и MAC-адреса, номера телефонов, SIM-карт и другие идентификаторы устройств. Это позволит связывать различные счета, искать скрытые доходы, использование чужих кошельков и признаки дробления бизнеса.
1: А у нас уже, чтобы уйти от налогов, дробят бизнес?
2: Слушайте, я не понимаю, что такое дробление бизнеса. Для меня это что-то на богатом языке. Дробление бизнеса.
1: Да, ну я примерно объясню. Но понимаете, в чем дело? Дробление, ну это пока, видите, это чисто на бумаге. Да, это чисто там документальная история. Там. Ну, когда деле, знаешь, там условно единое ООО, да, там между несколькими разными компаниями. Там, или там, не знаю, предприятиями, предпринимателями. Не имеет значения. Но самое главное, что это пока на бумаге они так уходят от налогов. А это же только начало. У нас же, надо сказать, сила действия равна силу противодействия. Значит, налоговая все больше и больше, значит, кидает лассо все крепче, а эти все больше уходят. Значит, и пока это только на бумаге, они дробят бизнес, а дальше будут дробить его физически. То есть, чтобы уйти от налога, знаете, раздробил ларек с арбузами на две части. И налогов меньше, и арбуз.
2: А, кстати, они уже начали. Вот они вот делят арбузы по половинкам, по третям даже продают.
1: А, уже так
2: вот
1: даже?
2: Вот у меня возле дома лавка. Вот я думаю, раньше только, в наше-то время, да, цельный арбуз. А сейчас вот завернут его в целлофан,
1: да,
2: какой-то.
1: Да, дробление
2: мухи
1: бизнес.
2: Летают, тогда, потому что арбуз открытый там. Это же дробят бизнес.
1: Дробят, да. А секс-шоп? Бывает, что вместе с игрушками на два вибратора?
2: Так, ну, это нет, это есть какие-то вещи.
1: По горизонтали. Нет, я надеюсь, да. Но что только не делать, чтобы уйти от налогов. Но, значит, это как понятно, но, значит, что там налоговая сможет следить за балансами, да, переводами, устройствами, значит, с цифровыми рублями. Правильно я понял? Услышал, да?
2: Да, что? Это тоже давно, это цифровые, шум такой, что цифровые рубли.
1: Цифровые рубли. Но, то есть, смотрите, то есть тогда, ребят, для вас, вот, уходильщиков от налогов, новость нормальная. Ничего страшного. То есть с обычными рублями не страшно. С обычными рублями можно дробить ларек с арбузами и дальше. Главное не дробить, знаете, строительный бизнес. Потому что его и так раздробили там, студии, знаете, по 15 метров надробили по цене ненадробленного дворца. А так...
2: А раньше в нашем строительном бизнесе дробили только щебень. В камнедробилках. Просто, чтобы разговор поддержать. Потому что я не шарю в этом.

0: добрался до казино. Россияне стали реже ездить, проигрывать деньги. Этим летом легальные горные зоны приняли почти 716 тысяч посетителей. На 4% меньше, чем годом ранее. А посещаемость упала впервые за 5 лет. В отраслевой ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма считают, что причина в проблемах с транспортной доступностью и спаде внутреннего туризма. Легальные казино по закону находятся вдали от городов, поэтому из-за дефицита бензина добраться до них стало сложнее.
1: Слушайте, а так может быть вот в этом реальная причина дефицита бензина? Может быть, так лечат лудоманов? Типа, ну, не добрался до казино.
2: Ну да, а с другой стороны, что они такие зажратые, эти вот лудоманы, эти любители игр? На электричке что, нельзя доехать до казино?
1: Нет!
2: На своем авто, на личном, да, вот такой, на кабриолете подкатить красиво, нет, там, как в Лас-Вегасе.
1: А ты электричку, когда будешь играть, потом не продашь. Автомобиль, когда уже все спустишь, да, нет смысла. Нет, ну, нет, это, конечно, хорошее лечение игроманов, очень хорошее, что раз нет бензина, значит, не доберется. Правда, знаете, правда говорят, что без бензина они могут добраться до онлайн-казино. Знаете, до Азина три топора.
2: Ну,
1: если
2: могут,
1: что.
2: А если с интернетом будут проблемы, вообще ходят такие слухи панические, то можно играть просто тупо, как раньше, в офлайн-очко.
1: Ну, нет, в любом случае, если они вдуют все деньги в онлайн, очко, казино, то утешение будет хотя бы, что не потратили на бензин. А, но, то есть, видите, на самом деле дефицит бензина действительно не так и плохо. Мы всегда видим вещи только в плохом свете, да, стакан всегда наполовину пуст. А ведь, смотрите, а ведь еще из-за дефицита бензина, ведь не только лудоманам, да, не добраться до казино, но давайте смотреть в позитивном свете. Из-за дефицита бензина и ворам не добраться до банков. Поэтому стали реже грабить банки, да? И проституткам до борделя, а значит, нравственность стала лучше. Григорию Лепсу сложнее добраться до микрофона на сцене. А значит, снижается риск, что он на сцене упадет. Я видел недавно, он там какое-то видео, он чуть не упал.
2: Да, он должен беречь себя, конечно.
1: А судя по тому, что на сцену и на телевидении никак не может добраться Аркадий Укупник, то бензиновый дефицит уже очень давно.
2: Да, и, кстати, вот тут странно, стали реже ездить, проигрывать деньги. Вообще-то все, и россияне, и российские, и американские игроки, и любые, монгольские, едут выигрывать деньги. То есть не факт, что они выигрывают, а проигрывать деньги.
1: Странный, вы какой человек.
2: Поеду-ка я проиграю деньги. Нет.
1: Выигрывать деньги – это едут владельцы казино. А те, кто играет, ну, конечно,
2: они-то думают,
1: нет,
2: верят,
1: чего?
2: Что...
1: Нет, нет, конечно, Саня, они не верят. Они реально, ну что, вы их за идиотов считаете?
2: Да?
1: Они реалисты, нет. Поэтому нет. Поэтому, смотрите, бензиновый дефицит, который помогает сейчас, видите, не могут добраться до казино. И не только до казино. И это даже очень неплохо. Мы, благодаря этому, не можем добраться до плохих всяких мест. Правильно?
2: И плохие всякие люди не могут добраться до нас.
1: До нас.
2: В
1: это тоже...
2: Наши хорошие места.
1: Да. Например, кстати, вот наша тема должен кому-то, а должник не может добраться до тебя. Правильно? И поэтому вот деньги... Наоборот, заработал. Но единственное, кого дефицит бензина не касается, это телефонных мошенников. Потому что на их заработок это никак не влияет. На их заработок, знаете, влияет только дефицит бабушек, которые они разводят. Но с бабушками, слава богу, пока дефицита нет.

0: 20 часов 55 минут. Кремов уже привстал, надел свой облегающий с длинными узкими рукавами зипун, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там?
1: Ну вот по поводу долгов нам мы просили тебя написать, и ты пишешь. Вот Леха пишет. Очень давно был в бане в Вырице. Без денег. Сказал, завтра занесу. И не занес, забухал. До сих пор стыдно. А сейчас в Вырицу ехать из Карелии? Да
0: нет,
1: ну его!
0: Да нет, ну что?
1: Карелии в своей бане есть, зачем?
0: Да не терзай себя, действительно. Ну чувак, ну Вырицу, ну из Карелии. Ну
1: это вообще это такой крюк такой.
0: Да? Конечно, да нет, разумеется. Я не понял. А не отдал, потому что забухал.
1: Да, он
0: а сейчас до сих пор не протрезвел? Или протрезвел, но уже не вырезал? Но
1: уже в Карелии. Уже в Карелии. Так забухал, что оказался в Карелии?
0: Да.
1: Из Ленобласти, из Вырицы.
0: Нет, ну это понятно. Тут, понимаешь же, главное, чувак, главное себя не винить. Главное себя оправдать, понимаете? Ну столько оправданий. Я бы то месяц вообще не дергался. Вот, знаете, вот, извините, не могу, вижу просто сообщение от, кстати, от Рафика, от того же, да.
1: Сегодня активен.
0: Да, но он уже не вопросы задает, он уже задается. Почему звук из, я не могу это слово прочесть, ну, смягчу, из задницы. А почему, кстати, звук из задницы у Рафика, не знаете? Ну, ведь бывает такое. Ну, там, не знаю, ну, там, Алексей, неважно, Рафик, да, вдруг слышит у себя в задницу звук. Вот что делать?
1: Это все потому, Рафик, что ты распробовал туалетную бумагу со вкусом ананаса.
0: Не надо все
1: использовал по назначению, да. То...
0: Обычный эффект. Так, давайте, слушайте, очень голосовых много, мы их никогда не слушаем, а люди пишут, хотя мы их, в общем-то, и не просим даже. Так, ну давайте какой

0: люди с именами там разными, а вот есть неизвестный. Это же всегда, это интрига же, да?
1: Ну, неизвестный. Давайте
0: рискнем сейчас.
2: Привет, Рекорд. Подскажите, когда в вашем списке радиостаций появится направление кей-поп?
0: Ну, отвечать вам! Ну, кто у нас специалист по кей-попу?
1: Да, я специалист по кей-попу. А в нашем списке радиостанций, наших как бы интернет-радиостанций, их там действительно очень много разных, но кей-попа нет. И появится только тогда, когда появится кей-поп из Северной Кореи. Мы с ней дружим. Вот когда они из Южной, знаете, как непонятные, мутные.
0: Конечно.
1: Вот, запишут там...
0: А, нет, знаете, но из Северной Кореи это будет не кей-поп, а северный кей-поп. А может даже без этого спорного, странного кей. Просто северный поп.
1: Или... Да нет, ну какой?
0: Нет, просто кей. Такой. Нет.
1: Для нас кей это как бы в первую очередь Северная Корея кей.
0: Да.
1: А потом же Южная где-то.
0: Да, так что жди. Вот он еще что-то пишет по этому. Так, ну, смотрите. Сейчас. Сейчас. Вот пишет. Вот Данила пишет. Жене, по теме, кстати. Жене лучше не давать в долг. Никогда не отдает. Слушайте, а вот скажите мне, а... Когда ты даешь деньги жене, это называется в долг, да?
1: Ну, как, конечно, даешь ей в долг. Если даешь не в долг, то даешь не в долг. Может, оговорили, что в долг, значит, будь любезна отдавать.
0: Нет, а бывает, я просто, ну вот, просто это вот, есть такой термин, да? Есть такое юридическое понятие «дать жене в долг».
1: Ну, конечно, а что же человек, две руки, две ноги, может взять в долг? А
0: нет, это просто взять может, потому что это ее деньги. Твои деньги – это ее деньги. А в долг – это вот что за ситуация?
1: А когда вот не все ее деньги, то есть не все мои
0: она
1: деньги –
0: она говорит, дай мне
1: деньги.
0: В долг. Ну, сейчас там, например, ты пришел с женой в магазин. Да, она забыла карточку. Она говорит, дай мне в долг. Дай
1: да, пускай отдает.
0: Что а когда отдает? Да. Нет, конечно, разумеется.
1: Если просто попросил, то да, если в долг.
0: Вот она нужно отдать, примерно. Просто, через сколько?
1: Ну, как вот как договорились. Как
0: нет, это, конечно, когда жена не отдает деньги это в долг, нет, это не жена, это что это?
1: Да это вообще, фу! А, и он же уточняет, да, кстати, да, как бы, да, обобщает. Не, тот же Данила. Не занимайте никому, мужики, а то эти петуши еще виноватыми вас сделают. То есть не только не жене.
0: Вот. Да, вообще не лучше никому. Конечно, да, да, конечно. Да нет, разумеется, даже есть поговорка такая, да, я прощаю всем своим должникам.
1: Всем, кому долги. Я должен, я прощаю.
0: Потому что мы знаем, что, и правильно, это же не шутка, потому что мы знаем, что они нас думают. А я думаю, не отдает мразь там такая, я его... Конечно, мы прощаем же их, да?
1: А вот Андрей, да, откуда-то из Европы, судя по индексу телефонному, пишет. Здравствуйте, господа. Ну, есть у меня должок другой, но отдавать не собираюсь. Свалил из страны. Пум-пум-пум-пум-пум. Добавляет он.
0: А вы говорите, что мотив переезда в Европу только один. Бегут. Нет, это все-таки есть экономический.
1: Чисто экономический.
0: Да, исключи. Ну, раз уж вы заговорили, давайте, вы про Европу, а вот я про Америку. Вот человек из Америки, называет себя чисто по-американски Юшкин Медников, такое американское имя, пишет. Добрый вечер, господа. А у нас в США сейчас модно брать в долг и уезжать в освояси. Тренд. Да, именно так и поступил сегодня, вчера, точнее, Дональд наш Трамп, который пообещал всем тем, кто за него проголосует, 5000 рублей. Видимо, пообещал 5000 долларов, разумеется. 5000 долларов и уехать в освояси. Вот такой вот вопрос. А вот... Вот, а где в свояси? Они где находятся?
1: У них в Америке есть, возможно, что-то Нью в освояси, там, не знаю. Там.
0: Вот просто не все знают. Взял деньги в долг и в Нью.
1: Кстати, я тоже уже в освоясь эту поехал.
0: Да, пора, да, вот действительно. Вот вы правильно, Крик, вы чувствуете. Нам тоже пора в освоясь, тем более, что это не так далеко, да, господин Кремов. Ну, а совсем близко, чтобы не прощаться, это мой телеграм-канал называется. Смотрите, кто заговорил, заходите туда, подписывайтесь. Там и на другие темы говорим. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Колбасный цех на Рекорде.
4: Всем привет, друзья! Время начинать!

0: Запасный цех.
1: Только что послушали с вами американского диджея Джона Саммита с его треком «With Me». Далее у нас будет Элли Браун, «Wavy». Ну а полный трек-лист, разумеется, мы выложим в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд» уже через час.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Колбасный цех на рекорде.

0: Басний цех.
1: Фу! Время выдохнуть. Диджей Балдин вместе с вами, вы слушаете шоу «Колбасный цех». Кстати, напомню, что на прошлой неделе состоялась припати фестиваля «Белое». И я даже специально записал сет, который играл там. Прямо сейчас вы можете найти его, кстати, у меня в телеграм-канале «Диджей Балдин». Ну и напомню, что традиционно всю музыку из радиошоу «Колбасный цех» я выкладываю там же, в телеграм-канале «Диджей Балдин». Все треки по отдельности. Поэтому, если вам нравится этот звук, добро пожаловать.

Часовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Если вдруг вы думаете, почему всего лишь час, да потому что сегодня у нас четверг, а значит максимально насыщенная программа до рекорд пати. Колбасный цех с Женей Балдиным, сразу после новое шоу «Час резидента» и мощные гости, их сразу несколько будет, поэтому, собственно говоря, обязательно дождитесь, друзья, это участники фестиваля «Белое». Вот небольшой спойлер. Ну а раз уж я про фестиваль заикнулся, друзья, вот вам еще и новость о том, что Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белое». Белая, Снежная Королева, на трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Гайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Ну и встретимся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белая» и новой постановки «Снежная Королева». Полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд».

актуального и свежего контента. Забегайте за ним обязательно, не упускайте возможности, ищите рекорд-пати с Виолеттой Юшкиной, с Женей Балдиным, колбасной цехи «Русский час» и новое шоу «Час резидента», имеется в виду его записи в рамках подкаста. А также ищите в телеграм-канале плейлисты рекорды. У меня в телеге Team Vox. Обязательно задавайте вопросы нашему гостю, который через несколько минут в следующем часе в новом шоу обязательно появится. Ну а я с вами не прощаюсь, потому что мы услышимся и в следующем часе, в часе резидента. Что же касается шоу «Рекорд Пати», то на сегодня оно закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на Рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Swanky Tunes».
2: Салют, семья, это Team Vox, и в ближайшие 60 минут здесь на Рекорде шоу «Час резидента», где мы приглашаем в эфир больших EDM-артистов. Они играют свой часовой сет, ну а я чутка с ними еще беседую. Сегодня у нас в гостях артисты, чья история в электронной музыке насчитывает уже

0: что уже сделали, потому как их новая музыка продолжает выходить. Showland выходит каждую неделю, а сам звук, ребят, продолжает меняться вместе со временем. Сегодня поговорим о том, как спустя столько лет не потерять интерес к музыке, нужно ли менять себя, когда у тебя уже есть узнаваемое имя, и что вообще заставляет артистов такого масштаба снова и снова открывать проект и начинать новый трек. В гостях у час-резидента Свенки Тюнс. Парни, привет! Как в целом дела, настрой? Много ли сегодня в сете своих новинок? Ну и вопрос от наших слушателей. Будет ли Fix Me?
1: Привет, привет. Дела отлично. Гастроли, студия. Ждем белую, готовимся. В сегодняшнем сете 10 наших треков, и в основном они очень новые. Но Fix Me сегодня не будет. Мы всегда развиваемся, пытаемся дать слушателю самый новый материал, так что приятного прослушивания, но без Fix Me.
0: Эх, Fix Me. Ладно, спасибо огромное за свежак. Респект, парни, что добрались. Ну и что ж, давайте заценим ваш новый материал. И да, увидимся на белой 3 октября.

0: если я все правильно помню, с 98 года. Что за эти почти 30 лет изменилось в музыке сильнее всего, а что вообще не изменилось?
1: Ну, однозначно, музыка в основном стала звучать качественнее и намного громче, чем 30 лет назад. Было бы неправильным сказать, что раньше музыка была лучше или хуже. Во все времена есть качественный и стильный саунд. Мы как раз-таки за него и боремся.
0: Поистине, да, настоящие борцы, музыканты у нас в гостях. Да, ребят, надо всегда развиваться и двигаться вперед, и музыки это тоже касается. Ну а прямо сейчас Swanky Tunes здесь, в часе резидента.

0: Погоди, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Рекорд. Час резидента.

0: друзья, Свенки Тюнс. Парни, вы уже во второй, если не ошибаюсь, а может быть даже больше раз выступаете на фестивале «Белое». Приготовили что-то новенькое, может быть концептуально с новым почерком. И, кстати, вас даже в шутку теперь называют Свенки Афротюнс.
1: Нет, мы уже в третий раз будем выступать на «Белой».
0: Да-да-да.
1: Мы все время готовим что-то новое. Обязательно будем тестировать свежие, неизданные треки. Нам сейчас интересны три стиля. Это инди-дэнс, мелодик-техно и афро-хаус. И мы пытаемся объединить это все в один фьюжн-коктейль из современных звуков и идей. Так что в шутку можете называть нас Свенки Афро Инди Техно Тьюнс.
0: Ну вы же понимаете, да, что это всего лишь шутки, так сказать, любя. Очень интересно будет послушать, что же вы все-таки на белую заготовили. Ну а пока в рамках часа резидента Свенки Афро Инди. Вадик, как ты там сказал еще? Короче, Свенки.

0: Это час резидента, друзья. У нас в гостях артисты, которые только в 2026 году успели дропнуть уже несколько новых релизов, включая совместные работы с Шапов. Это Swanky Tunes. Ребят, вот подскажите мне, пожалуйста, что сложнее для артиста с большим прошлым? Это сохранить узнаваемый звук или позволить себе полностью измениться?
1: Мы всегда были за что-то новое. Мы не боимся меняться, и наша долгая карьера, наверное, тому подтверждение. Мы пытаемся найти компромисс между своим узнаваемым звуком и тем, что нам нравится именно сейчас.
0: Круто.
1: Мы всегда полагаемся на свой вкус. Мы всегда идем вперед, меняясь с целью, в принципе, личностного улучшения.
0: Ну, личностное улучшение, да. Меняться, прокачиваться и апгрейдиться — вообще крутые лозунги для EDM-артиста. Особенно для EDM-артиста. У нас, напомню, в гостях Swanky Tunes, и это час резидента на рекорде.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Час резидента на рекорде. I see the future in my

0: услышать на фестивале «Белое» в Петербурге. А потому спасибо, ребят, вам. Вы всегда на высоте. Благодарность лично от меня и от всей нашей рекордной семьи за сегодняшний сет.
1: Спасибо вам, команда «Рекорда», и, конечно же, всем слушателям. Обязательно увидимся на «Белой» 3 октября. Радует, что ждать осталось совсем недолго. Это были Swanky Tunes. Пока-пока.
0: Ух, да, совсем чуть-чуть до 3 числа, до фестиваля «Белое». Я уже, в свою очередь, напомню, что запись этого эпизода ловите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд», в сообществах рекордов в ВК и в Максе. У меня в телеге «Тим Вокс». Также можно найти запись сегодняшнего сета. Огромное спасибо всей нашей рекордной семье, то есть вам, друзья.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России «Рекорд». Студия с вами я, Леди Вакс. Полночь в Санкт-Петербурге. Сегодня у меня гость. Он многогранен, артистичен, симпатичен, музыкально выразителен, несет свой стиль и свою энергию. Резидент in between trust. И кажется, что он вообще не умеет быть скучным. А если серьезно, Павел Чинарев, актер театра и кино, которого вы точно видели на экране, даже если не сразу вспомнили где, хотя я думаю, что вспомнили. Так вот, сегодня актерские заслуги оставляем за дверью студии. Здесь он совершенно в другой роли. Сегодня Чинарев отвечает за музыку, за свой музыкальный вкус, свое настроение. В ближайший час вы прочувствуете это в эфире Рекорд Клаб. В общем, меньше слов, больше дела. Чинарев в эфире Радио Рекорд.

Дамы и господа, как ваше настроение? Надеюсь, вы уже подключились к нашему общению в группе «Радио Рекорд ВКонтакте». Дайте шума, друзья. Мы наблюдаем за вами. И для тех, кто подключился, с опозданием рассказываю, кто же такие мы. Чинарев, актер, режиссер, театр, кино, музыка, резидент InBetween Trust. Именно этот Чинарев играет для вас сейчас. Полный трек-лист к сегодняшнему эфиру вы найдете сразу же после эфира на ресурсах «Радио Рекорд». Ну и тут небольшой такой инфоблок для тех, кто любит Чинарева и любит меня, Lady Vex. Мы вас ждем уже сегодня по часам. Ну, а по графику, более приемлемому для нашего сознания, в пятницу, 11 числа, Москва. Мероприятие под названием «Мьют». Информацию вы можете найти на ресурсах Чинарева и меня, Lady Vex. Так что залетайте. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал Lady Vex Originals. Ну и, собственно, приходите на тусовку, где также будет играть Рептилоид, Бонжу, Резидент InBetween Trust, DJ 1312 и многие другие. Поэтому завтра жду вас на тусовке, ищу вас на танцполе. Ну а сейчас продолжаем. Павел Чинарев играет для вас.

Та-дам! Друзья, ну что ж, и этот эфир подходит к концу, к своему завершению, но ненадолго, ровно через неделю. Я, Леди Векс, вернусь в студию. В это же время, в этом же месте жду вас. Ну а сейчас хочу поблагодарить всех тех, кто слушал нас лайвом особенно, тех, кто скачивал постфактум и заслушивал в различных ресурсах. Тоже респектос. Но, собственно, главный герой сегодняшней ночи, сегодняшнего брейкбит часа, это Чен Арюф. Спасибо тебе за этот шедевральный микс. Ну, и что сказать, скоро опять увидимся. Ровно через неделю. Леди Векс, Радио Рекорд. Вау!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших